95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. И пусть

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Бим-Радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: 102,8. 102,8.
6: Бим-радио. Бим-радио.

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2 930 800.

0: если ты со мной.
1: Реклама на Бим-радио. Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: первые в Казани. Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Йокала мене! Соу! Сивіляна!
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на БИМ-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Бим-радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в старину деревенские женщины после стирки катали белье с помощью специальной скалки. Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной. Сегодня для обозначения достижения цели любым способом употребляется выражение «не мытьем, так катаньем».
0: В мире столько всего интересного.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Любимое радио. Первое в Казани.

0: Стрим медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим медиа. 2-930-800.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, после напряженных будней пора вспомнить о друзьях. Вас ждет приятный вечер. Тельцы, наступает период, когда нужно решать какие-то приятные дела. Близнецы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и подсчетами. Раки, график будет расписан буквально по минутам. Перед вами откроются большинство дверей. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит ситуацию в целом. Девы, вам предстоит искать проверенные источники нужных людей и их контакты. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Скорпионы, вспомните о своих обещаниях и заодно чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, не доставайте близких своей излишней тревожностью. Причин для этого не будет. Рыбы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант сработает. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного настроения.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Бим Радио.
1: Солнышко проснулось, новый день на дворе.
2: Угадайте, кто?
1: Сколько надо нового узнать детворе.
2: Доброе утро!
3: Малышарики!
2: Это вы?
3: Малышарики!
2: Это я!
1: Приходите поскорее, малышарики!
2: 102,8!
1: Ничего такого-то, что нос не дорос.
2: Это Бим-радио.
1: Главное про все на свете выдать вопрос.
2: Это субботнее утро!
3: Малышарики! Малышарики!
1: Подрастайте поскорее, малышарики!
2: Одевайтесь потеплее, малышарики. Я бы еще вот так вот добавила. Всем доброе утро. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И давайте у нас утренняя перекличка. Кто уже проснулся, кто трудится, кто сегодня замерз, кто в подштаниках. Мужчины, признаемся, ничего в этом зазорного нет. Но фотки скидывать ваши вот эти ваши фотки не надо. Не надо. Спасибо. Просто давайте, какой район и песенка, конечно, кто первый написал, музыкальное пожелание. Все учту обязательно. Всем хорошего. Да, я спать никому не дам. Давайте просыпаемся. Просыпаемся, просыпаемся. Мужчина, мужчина слева, не хмурьтесь. Тоже просыпаемся. Я, кстати, подготовила для вас также сегодня, во-первых, в этом часе мы еще или в следующем поговорим о том, какие сегодня праздники. Много чего интересного. Сегодня у нас отмечается, нет повода не выпить горячего чая, как говорится. Также с 11 до 12 у нас будет новинки. Будут новинки. Я не сделала сегодня зарядку. Вы все же поняли, что я не сделала зарядку. Зато я видела две снежинки. Целых две. Правда, их потом не было, возможно, мне показалось. Я накрутила себя, сказали, будет снег. Я вышла, и мне показалось, что реально идет снег. В общем, всем доброе утро. Еще такая вот у меня есть музыкальная нарезочка.

0: каждый дома. Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Ярослава, доброе утро. Горки на волне с 7 утра. Если гулять, то на машине тепло. Здесь вы просите «Стрекоза любви». Потеряла сообщение. Пожалуйста.

+7 927 242 42 28. Это наши мессенджеры. Сегодня 3 октября на календаре. День наполнен моя рот наполнен кашей. В общем, день наполнен невероятными событиями. Сегодня праздниками. Наши мессенджеры наполнены вашими сообщениями. Чудесами тоже, кстати говоря. Знаете, так много сообщений и приятно. Я вот сегодня рано встала, очень мало и плохо спала. И вот количество сообщений, вы не спите. Это равносильно тому, женщины поймут, когда ты ночью укачиваешь своего ребенка, он там орет, зубы, неважно, что у него там, колики случились, и ты видишь напротив в окошечке маленькое напротив, свет где-то горит, и ты думаешь, они тоже не спят. И как-то так тепло на душе становится, поддержка какая-то. Доброе утро, Ярослава, ура, с вами утро доброе, очень рада. Ольга, работайте, давайте вместе будем работать. Хорошо, что в машине есть печка. Вы просите Александра Реву, тут кто-то просит алкоголичку. У кого, в общем, как вчерашний день сложился или наоборот не сложился, да? В честь первого снега, вот «Стрекоза любви» у нас, кстати, и звучала. Доброе утро, проснулась, потянулась. Я тоже. Собралась на работу. Всем привет, с БИМС, Ярослава, настроение даже поднялось. Это нам, между прочим, Алия пишет. Это вам не какой-нибудь там Иннокентий. Алия, вам тоже доброе утро. Я рада, что вы потянули. Зарядку еще можно было сделать. Я не сделала. И мне не стыдно. Моя спина все равно и без того кривая. Хорошо, что в машине есть печка, значит, есть фотография. Доброе утро, такси не спит. И да, в легеньких подштанниках. И нормально. Привет всему городу, вам особенно. И... Доброе утро, страна, город 312, если можно. А есть у них что-то повеселее? Это у нас впереди грусть, печаль, тоска. И я сейчас не про погоду. А впереди, кстати, хорошая музыка. Анна Немченко, Куртукова тоже будет.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Всем еще раз доброе утро. Для тех, кто просит алкоголичку от Ревы, держите вам синюю воду от Татьяны Крутуковой. Ну, почти то же самое, но все прилично. Техномарк.

0: Бим Радио.
1: Всем еще раз доброе утро. Этот час посвящен нашему с вами общению. Вы пишете, со скольки вы сегодня трудитесь, со скольки вы сегодня пашете, со скольки вы сегодня не пашете. Кто еще в кровати? Есть те, кто сейчас слушает радио из кровати. Признавайте честно, за вами не приду, обещаю. А вот остальные, за остальных сказать ничего не могу. Доброе утречко, Ярослава. Всем позитивного денечка. Кто работает, легкой работы. Юрьевна нам написала. Юрьевна, вам тоже хорошего дня. Как, кстати, вы сегодня отдыхаете, работаете? Чем вообще сегодня занимаетесь? Доброе утро, Ярослава. Давно не писал. Легкого вам эфира. Спасибо большое, Руслан. Вам тоже хорошего эфира. Доброе утро, Ярославушка наша. Отличного эфира тебе и хорошего дня. Помогите мне найти, пожалуйста, девочку. Девочку. Какую вам девочку надо? У меня 3 дочери или вам там... Ну, вы как-то конкретнее напишите, пожалуйста. Женщину или девочку? Девочку. Синичка села на окно. Это плохой знак, да? Я не буду с ней... Я тебя не вижу! Так, если что-то случится, знаете, что садилась синичка, это что-то, наверное, означало, да? Или просто то, что дубак на улице, она хочет ко мне. Так, помогите найти, пожалуйста, девочку. Не смог вернуть свою, я уже месяц пытаюсь это сделать, но без успеха. Так, моей дочери, я это не вам сказала, я синице сказала, которая на окно села. Вот, говорю, 3 дочери, за ними присмотри. Евгений, да. Мне не хватает формального общения. А вы здесь можете получить с 6:30. Пашем Антон Пупсик написал. Здравствуй, моя хорошая. А где вот это ваше «Здравствуй, Дунята»? Где оно все? Че мое имя? Не читаешь. Редиска «Враг государства» тут обзывается. Ладно, доброе утро. Приехал вчера в 00:30. Сегодня с 7 уже еду на работу. Можешь поставить песню «Птица счастья»? На самом-то деле очень попросили что-нибудь татарское. Для меня что-нибудь татарское – это Туган Як или Фердос Тямаев.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
3: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
7: Доброе утро, доброе утро. Синичка села на окно, утренний визит особенно был глобрик. Но к удаче в делах, успехах. Ну, явно не к хорошей дикции, правда?

Ну, какие приятные все-таки мотивы, темпы. Для субботнего утра, мне кажется, вообще отлично. Доброе утро. На рынке купил полукопченую скумбрию, говяжью вырезку. Я уже слюной захлебнулась, не могу дальше читать. Если плохая дикция, у меня это из-за таких сообщений от Айрата. Рекомендую, говорит, по выходным проходит сельхоз ярмарки.

0: Бим Радио.
1: Всем еще раз доброе утро. Плюс 7-9-8-2-42-2-2-8. Я сделала зарядку для рта. Все. Я все сказала. Доброе утро, красная шапочка, пишет Бабай. Мне в детстве мама под штаны колготки надевала, чтобы мои теребоньки не замерзли. С тех пор вы не теребоните, что ли, или что там у вас? Расскажите, как вы сейчас выглядите, Бабай. Шлите фотку. Кстати, про фотки. Сообщение такое получил. Доброе утро, Ярослава. Где можно посмотреть ваши фотки и полайкать их? Это мне напомнило там, из разряда. А куда у вас тут можно вечером сходить? Ведро. Заходите, вступайте в группы Бим-радио, Бим-болталка у нас есть, иногда кружочки туда снимаю. Сегодня ничего снимать не буду. А я пышногрудная брюнетка, не устаю об этом говорить. Вот сдуется, скажу, что я не пышногрудная брюнетка, но вообще все по факту.

просто спросила, а мужчина, как вы относитесь к тому, что у женщины приемный цвет волос? Ну, крашеные волосы. Враг государства написал: лысая, вообще супер. Особенно после 12 ночи, когда все спят, да?

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Всем еще раз доброе утро. Меня зовут Ярослава. +7 972 42 102 8. Это наши мессенджеры. Сюда вы пишете ваши сообщения. Здесь вот такая новость. Число обращений россиян за профессиональной психологической помощью за последние годы выросло в среднем на 25-50% ежегодно. А за последние десятилетия этот показатель увеличился вдвое. А сейчас, подождите, тут еще что-то важное есть. Более 3,5 миллионов граждан России ежегодно пользуются услугами специалистов. При этом многие также пробуют заменять походы к врачам советами из интернета и нейросетями. Это плохая идея, скажу вам. Я как-то пошла на свидание, и парень стал сразу обниматься, вот это все лезть, в общем, вот это вот. Я, естественно, его руки убираю, говорю, так, меня не трогаем, я не такая, я даже трамвая не жду. И он, представляете, он стал вводить в чат GPT. Она не хочет обниматься, что она, прям при мне, что она ко мне чувствует. И нейросеть поставила его на место. Говорит, она нормальная, это ты, чувак, разберись в себе. В общем, вот так. А, ну и про психологов. Это как в анекдоте. После консультации у психолога Лене удалось вернуть мужа в семью. В семью, где он вырос.

0: Радио.
1: Неловкая ситуация – это когда тебе делают комплимент утром, когда ты еще плохо поспала, нормально не проснулась, и ты говоришь «спасибо, Александр», а он Алексей. В общем, про психологов мы говорили ранее, про взрослых и психологов. Алексей, простите, пожалуйста, я слепая. Мне надо к врачу. И не только к офтальмологу, кстати говоря, если верить отзывам на 2GIS и Яндекс о Бим-радио. Кстати, заходите, пишите обязательно отзывы. А я вам пока еще про детей расскажу, о том, что россияне действительно обращаются к врачам. Ладно, сами. Они стали водить чаще детей к психологам на фоне растущего уровня стресса и изменения отношения общества к ментальному здоровью. А вообще, очень странная история на самом-то деле. Они же сами могут сходить, когда вырастут. И когда родители спрашивают, ну в кого мой Ванечка такой, ну в кого мой Сашенька такой?

0: Теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.
3: Думала поставить Леди Гага Bad Romance или Judas. Ну, Judas как будто прекраснее, что ли. Она такая движовая. Всем доброе утро.

Я тут спросила про приемный цвет волос. Мужчины почему-то не отозвались. Юрьевна написала, что мне не пошло бы брюнетка. И брюнетки, говорит, черный цвет волос старит. И здесь ответочка прилетела. Доброе утро, Ярослав. Уверен, в любом образе, будь то брюнетка, шатенка или рыжая, вы будете красивы и интересны. Спасибо. И какой степени блондинка является Юрьевна, чтобы так утвердительно в эфир заявить о том, что брюнетки выглядят старыми? Страшно даже подумать. Обожаю. Кстати, Леди Гага сейчас блондинка, но брюнетка была в том числе, и так ей очень хорошо. Да начнутся голодные игры!

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, после напряженных будней пора вспомнить о друзьях. Вас ждет приятный вечер. Тельцы, наступает период, когда нужно решать какие-то приятные дела. Близнецы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и подсчетами. Раки, график будет расписан буквально по минутам. Перед вами откроются большинство дверей. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит ситуацию в целом. Девы, вам предстоит искать проверенные источники, нужных людей и их контакты. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Скорпионы, вспомните о своих обещаниях и заодно чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, не доставайте близких своей излишней тревожностью. Причин для этого не будет. Рыбы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант сработает. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного настроения.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возраста.

0: Всем доброе утро, приветствую вас в новом часе. Забыла вам сказать 9. Поэтому скажу 9.02 сейчас время. На календаре 3 октября. Сегодня уже был первый снежок. Вы скидываете об этом информацию. Спасибо огромное. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Помните, да, как все это начиналось? Сначала было вот так.
1: Купила мама Лёше.
0: Не Саша, Лёше.
1: Галоши, галоши, настоящие, красивые, блестящие.
0: А значит так, двигаемся дальше. Что мы имеем на сегодняшний день?
2: Пальто. Потому что пальто. Пальто. Это круто.
0: Пальто.
2: Красиво.
0: Пальто.
2: Это мудро.
0: Пальто.
2: Это стильно.
0: Пальто.
2: Это жизнь.
0: Пальто.
2: Настроение.
0: Пальто.
2: Это статус.
0: Пальто. Ну и что нас ожидает дальше?
3: Зима, зима.
0: Никому не хотела бы испортить настроение, но это не я. Я просто предупреждаю, напоминаю. Вдруг кто-то забыл, вдруг кто-то ждет, что еще будет прям лето, прям жарко. На Бимрадио точно будет лето и жарко. Хорошая музыка у нас впереди. Доброе утро еще раз всем. Ваше сообщение. Доброе утро, Ярославушка. Хорошего эфира. Арск на связи до 12. Какое совпадение тоже с вами до 12. В этом части расскажу, какие сегодня праздники отмечаются. Антон говорит, что все слабаки, кто не справляется без психолога. Песня хорошая, да? Дальше будет еще, кстати, лучше. Вот следующая песня для счастья. С каждым днем все лучше, так она и называется.
4: Привет, как дела?

0: Одессе.
1: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Тим Радио.
1: Грусть, печаль, тоска. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Далее будет у нас повеселее музыка. Гаязов Бразерс, например. И россияне. Давайте закончим мы с этой мыслью про психованных россиян. Это я, кстати говоря. Ожидание в очередях вызывает у многих россиян раздражение, психологическое напряжение, хотя социологические исследования чаще фиксируют более глобальные причины стресса, такие как проблемы в семье, на работе или финансовые трудности. У человека в очереди складывается ощущение неэффективно потраченных минут или часов, которые можно было бы использовать для работы или отдыха. Также россиян раздражает теснота, скученность людей и отсутствие комфортного пространства вокруг. И невозможность ускорить процесс обслуживания и повлиять на ситуацию. Лайфхак! Внимание! Всегда в очереди на вопрос «Кто крайний?» отвечайте «Плоть». Это немного оживит очередь.

Посмотрим, какие праздники сегодня у нас отмечаются. Мне тут уже фотографии грибов скидывайте, потому что сегодня Всемирный день грибника. Об этом немного позже расскажу. Сначала давайте зачитаю сообщение от Татьяны, которая написала: «Ярославушка, привет! А какой сегодня праздник!» Сначала я подумала, что Татьяна вряд ли, наверное, намекает о том, что сегодня день трезвости, да? И правильно я подумала, потому что сегодня день грибника, и Татьяна скинула фотографии. Так, я заядлый грибник. По грибы хожу в любую погоду, в свои выходные. Всех грибников с праздником, удачной охоты. Я тоже очень люблю грибалку, все, что связано с грибами, с рыбалкой. В грибах не шарю, сразу говорю. Я просто набираю все, потом они фильтр там где-то проходят. Что-то подруги, кстати, с которыми собирала грибы, давно не писали. В общем, на самом-то деле грибов в России встречается около 3000 видов. Тут вряд ли кандида включена, да? А, вот, шляпочные грибы около 3000 видов, съедобные примерно 300 видов всего. Также сегодня отмечается Всемирный день трезвости. Я, кстати, грибы не люблю есть, мне кажется, они... Ну, не люблю, собираю только, в общем. Всемирный день грибника, Всемирный день ходьбы. За грибами, кстати, можно сходить. День поиска каштанов. Каштаны, чтобы вы знали. Это удивительное растение, тоже бывает съедобные и несъедобные. День брусники сегодня отмечается. По-моему, брусника богата витамином С, насколько я помню. По крайней мере, морозилка заваленная, в сезон простуд ни разу не достала. Все как будто бы о таких вот праздничках. Если вы грибник, тоже скидывайте свои полные корзинки. Когда последний раз ходили за грибами... Да, не ходили за грибами. Зависло у меня тут еще какой-то... А, день наблюдения за птицами. Вот, вот что синичка села, чтоб я за ней посмотрела со всех сторон. Вот, а вы пока можете музыку послушать. Впереди поздравительная программа «Первый тост». I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
2: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соусы Пилявых.
3: Ай, ничего, показалось.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: Будем сегодня слушать в рамках рубрики «Первый тост». Сегодня день рождения Вадима Самойлова, это Агата Кристи и Гвен Стефани. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте вместе как-то решим этот вопрос. Я уже, правда, сделала выбор, но я еще не видела, что у еще одного участника сегодня день рождения. В общем, давайте помогать. Я пока буду открывать группу «Бим-радио» «Казань ВКонтакте». Посмотрим, у кого сегодня день рождения. Если вы являетесь именинником сегодняшнего дня, мы вас... Всем коллективам Бим-радио поздравляем, конечно же. Также напомню, что у нас есть Бим-болталка, сообщество в Максе, группа в Телеге. Вот вы спрашиваете, где можно посмотреть на ведущих Бим-радио? Пожалуйста, в наших сообществах Бим-радио. Также у нас есть сайт Бим-радио. Заходите обязательно, знакомьтесь с нами, а мы будем знакомиться с вами. Итак, Бим-радио Казань, группа ВКонтакте. Лилия Гибадульна сегодня отмечает свой день рождения. Татьяна Николаевна, Розалия Хабиба Грахманова. Прошу прощения. Сейчас я скажу это еще раз. Розалия Хабиб Грахманова. Я не сказала. Хабиб Брахманова. Я сказала. Ну, ладно. Ну, сказала же. Эльвира Кузьмина, Максим Шадрин, Алия Аскарова сегодня отмечает свой день рождения. Рима Степанова, Евгений Лашманов, Фаниль Рахимулин. Сегодня у нас именинник Айсулу Фахрудинова, 40 лет сегодня Айсулу. Кстати, фотографии с цветами. Девчонка готовилась. Давайте все поздравим вместе. Александр Петров, Ринас Сайфулин, Ярослав Игоревич. Тезка, там лев какой-то лежит на камне. Нормально. Ярослав Ильдусович. Нет, Айрат Ильдусович, конечно же. Светлана Петрова, Сергей Белозеров, Неля Галимова, Айнур Сирозидинов, Алмаз Сатаров и Михаил Кондратьев. Вот такие у нас сегодня. Михаил, вредит вашему здоровью. Давайте встретимся как-нибудь. В общем, дорогие именинники, мы вас поздравляем с днем рождения. Будьте счастливы, не вредите своему здоровью, живите долго и счастливо. Так, давайте посмотрим, за кого мы сегодня будем в итоге слушать-то с вами. День рождения отмечают такие музыканты, как Вадим Самойлов, российский рок-музыкант, певец, композитор, сооснователь, бывший лидер группы Агата Кристи. Алексей Горшенев, российский поэт, певец, композитор, лидер группы «Кукрыникс», основатель проекта «Горшенев». Валентина Рубцова, российская певица, актриса театра кино, бывшая участница группы «Девочки». Так, и зарубежные. Эшли Симпсон. Ой, нам так нравилась, такая красивая была. Сколько ей лет? Сейчас загуглю. 84-го года рождения. Она американская поп-певица, актриса. А также свой день рождения отмечает блондинка. Известная американская певица, автор песен, вокалиста группы No Doubt, Gwen

такая вот плохая девочка у нас сегодня отмечает свой день рождения. Уже даже плохая женщина, я бы сказала. Так она общается в песне. А девочкам, кстати говоря, девчонки, сейчас снег выпадает, скоро Новый год. Девочкам, которые плохо себя вели, Дед Мороз на Новый год подарит бывшего.

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые и создавать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок, легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой рок-образ, косуха, стильные аксессуары, браслеты, шипы. Плетки тащить не надо. Хотя можете тащить, просто вас не пропустят. Хотя, если вы умеете этим пользоваться, покажите, кто здесь главный рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» 20.00. Петь, танцевать, зажигать будем вместе с Бим-радио.
1: Подробности на «Максимилианс.ру» 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Большинство россиян считают токсичность главным негативным качеством в партнере и не хотели бы видеть ее в своей второй половинке. По данным социологических опросов и исследований крупнейших дейтинг-сервисов, именно психологическое давление, манипуляции и неуважение возглавляют список причин, по которым люди готовы немедленно прекратить отношения. У меня вот нет второй половинки, я цельная. А так вот, если бы к целой мне прибавить половину, будет полтора. Ну, как бы полторашка. А полторашка – это все-таки как будто бы чуть другое. Лучше, когда их две. Да, мужики?

0: осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Мы про грибалку говорили, и вы скидываете фотографии. Спасибо огромное. Я люблю грибалку, говорит нам Виктор. А вот обрабатывать не очень, потому что... А, потом много не собираю, оставляю другим. Крайний раз был в середине сентября. Крайняя плоть, Виктор, ну

0: знаете, кстати, кто пишет отзывы, что у вашей ведущей нет музыкального образования, вообще-то есть. На минуточку.
1: Наши ручки. Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Снег кружится, летает, летает.
0: Тройки, это ведь тоже оценки вообще-то, да? 3 октября, по данным Яндекс погоды, сегодня у нас в Казани облачно, ночью местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и просто снега. Знакомьтесь, просто снег. Днем небольшие умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и просто снега. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью минус 3, плюс 2 градуса. Максимальная температура воздуха днем плюс 1, плюс 6. Ночью, утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Будьте, пожалуйста, аккуратны и бдительны. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Днем максимально до плюс 6 градусов. Осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Так, Альметьевск, Бугульма, Ознакаево. Днем также плюс 2, плюс 6 градусов. Просто снег и мокрый снег. В Нурлате до плюс 4 градусов. Тоже снег, просто снег. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Давай наливай. Поговорим. Стоп, балерин.

он так делает? 100 балерин. У кого-то 100 балерин, у кого-то ни одного. И вот у Евгения, например, который расстался со своей девочкой. Ох уж эти 100 балерин. Мне, говорит, так плохо, я уже неделю не сплю, не ем. Кофе, энергетик, весь мой рацион. Евгений, если в душу нараспашку кинули какашку, это песня для вас. Кто грустит, тот целлюлит.

Леха пишет: мне грустно за Евгения. Пусть девушки из Бима скидывают свои номера, и потом он одну выберет методом тыка. Методом тыка не надо выбирать. Или сделайте кастинг. А можно всех посмотреть? А вы точно продюсер, Кирюха?

0: И, кстати, нам Марат скидывает, очень внимательно слушает эфир, просто немножко с опозданием, да, Марат? Узнавали, ходили, видимо, да? Кому интересно, в очереди крайнем, убрать крайнюю вот эту очередь, значит, 25 тысяч в Казани. Спасибо, очень ценная информация. Методом тыка выяснили.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: служба психологической поддержки, здесь Табим Радио. Здравствуйте, меня зовут Ярослава. Помехи, алло. Алло, здравствуйте.
1: На самом деле, Евгения, мы тут поддерживаем. Евгений с девушкой расстался и грустит. И вот Кирюха не растерялся, говорит. Дам нормальный совет для Евгения. Сходить на рок-вечеринку 10 октября, тем более там будет много девушек, и он найдет там свою любовь. Смотрите, а вы не пробовали это подрабатывать там?
2: Смотрю на шаре. На двух шарах смотреть не надо. Достаточно одного. Прием как слышно.
1: В общем, действительно, идея неплохая. Это тоже Евгений. Вот Евгений пишет, ищу девочку для начала общения. Дальше видно будет, я умею знакомиться с девочками на улице. Я не умею. Он, конечно, не умеет. И кто же сейчас умеет? Сейчас подошел, она уже сразу. Ты что, пешком ходишь? У тебя что, тачки нет, что ли? До свидания. Это если повезет, она вам скажет до свидания. Если не повезет, она вообще просто мимо пройдет, да. Так, подождите. Ой, тут вы что-то написали, Евгений? Евгений, я тут вас решила поддержать, ваше настроение.
3: Я знаю, что это была любовь.
1: Повеселиться вы сможете на вечеринке 10 октября в Твим Радио, приходите. А, и песни тоже, я решила, Евгений, чтобы вы вообще сегодня не расстраивались. Я очень добрый человек по натуре. Ну, не в субботу утром, поэтому эта песня тоже для вас. Называется, кстати, она «Одиночество любви». Ну, совпало просто. Давайте не грустите там. Я вот думаю, когда мне говорят, что Ярослава, ты ни на что не годишься, а я помню, что кому-то я гожусь в матери.

0: гороскоп у нас впереди. Евгений, послушайте, кто вы там по гороскопу, давайте вместе слушать. Парнишки, привет и поддержку передаю. Я вообще за месяц до ЗАГСа свадьбу отменил. Теперь 3 года одиночка. Вообще, на самом-то деле, бесит, когда запланировала с ним идеальные отношения, а он идет не по плану.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, после напряженных будней пора вспомнить о друзьях. Вас ждет приятный вечер. Тельцы, наступает период, когда нужно решать какие-то приятные дела. Близнецы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и подсчетами. Раки, график будет расписан буквально по минутам. Перед вами откроются большинство дверей. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит ситуацию в целом. Девы, вам предстоит искать проверенные источники, нужных людей и их контакты. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Скорпионы, вспомните о своих обещаниях и заодно чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, не доставайте близких своей излишней тревожностью. Причин для этого не будет. Рыбы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант сработает. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного настроения.
0: Служба психологической помощи продолжает свою работу здесь на Бим-радио. Все вас поддерживают. Евгений расстался с девушкой, грустит почему-то. И вот вам совет сходить в зоопарк, на жирафа посмотреть, на козлов еще можно, да? Не надо эту истеричку вспоминать. Что? Короче, я от себя добавлю. Дорогие мои, верьте в себя так же сильно, как вы верили в потенциал ваших бывших отношений, в том числе.

Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Проведите уикенд вместе с BIM Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с BIM Radio.

0: 7-9-2-7-2-42-102-8. Прекрасное настроение в этом часе. Что мы будем с вами делать? Во-первых, я вам расскажу, куда можно пойти сегодня абсолютно бесплатно. Ну, зимний пуховичок накинули и пошли.
1: Меня всю расколбасило.
0: Меня
1: давно
0: тоже.
1: Не было так хорошо.
0: Меня тоже.
1: Диджей,
0: я здесь
1: еще.
0: Даю, на, держи.
1: Ура!
0: Ура! В общем, ладно, все, хватит орать. Так, поспокойнее. Ваше сообщение тут вот, у нас, я не знаю, какие-то расследования, мне везет такие истории. У нас Евгений расстался с девушкой, мы решаем его вопросы. Ну, сели такие все вместе, можем присоединяться, садитесь получше, поближе. Я просто не могу, говорит, терпеть, с ума схожу. Вот если бы какая-нибудь девочка свободная бы написала, стало бы легче. Что за запасной аэродром тут? Ну, мы таких не любим. Нам надо быть особенными и единственными, да, девчонки? Я бы смог переключиться. И вот главное со 102.8 не переключайтесь, а там уж делать, что хотите. Не получается, у меня нет друзей и нет подруг. Какой-то ред флаг просто ходячий, Евгений. А здесь Марат пишет, я, может, прослушал, причина расставания какая? Кто инициатор? Может быть, он ее лопатой глушил? А она такая, еще! Стоп, слово забыла! Он все глушит и глушит, глушит и глушит. С тех пор у него ни друзей, никого. И родственники все отвернулись, конечно. Все, мы все решили, все придумали. Вот так вот слухи и рождаются. Так, подождите, Ильшат пишет, можно вас пригласить на жирафов посмотреть? Ой, а можно вашу фотку сначала посмотреть? Потому что когда мужчина говорит, что внешность не главное, он явно имеет в виду свою.
2: На пороге черно-бело между небом.
0: Ну и вам мою любимую песню сегодня. Держите, ловите.

Евгений, ё-моё, 21 век на дворе, вам пишет Александр. В интернете столько девушек, которые сейчас в Казани на любой вкус, цвет, кошелек. Главное только крайнюю вашу эту очередь-плоть грамотно защищать на всякий случай. Ну, границы свои отстаивайте, к этому посыл весь, да. Антон вас решил поддержать и расстаться со своей девушкой тоже, да. А еще Гузеевы можете пойти, вам написали. Короче, не бойся, я с тобой.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Crazy Drift Karting. Невероятные ощущения скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657-0+.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзидинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
6: Не выношу кронштейны на стенах.
7: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
8: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
9: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
10: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
11: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
12: Запрещено для детей.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
15: Так, у нас эксперты тут подтянулись, девчонки. Заводить новую девушку, чтобы забыть старую. Старую помянуть сначала еще надо не забыть. Чтобы старую, то все равно, что брать новый кредит, чтобы закрыть старый. А вообще, вот вам лайфхак, девчонки, как ответить вашему бывшему, который вдруг спустя 5 лет вспомнил, что вы у него когда-то были, на вопрос «Спишь?» Ответьте: «Спала я с тобой, а мой мужчина мне спать не дает».

0: А вообще весело жить без отношений до тех пор, пока тебе не захочется обниматься. 23:30.
1: Свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
2: Да ну
3: на!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные

композиторов, хореографические номера, художественное слово и творческие композиции. Начало в 12.00, еще успевайте собраться. Культурный центр Пушкина, улица Карла Маркса, 26, вход свободный. Прикольно, я люблю хоровое пение, обсходила бы. 3 октября в 14.00 в Национальной библиотеке РТ пройдет камерно-вокальный концерт «С чего начинается Родина?» К отчизне с любовью 12+, возрастное ограничение. Лирический бас Владимир Брижанин исполнит русские романсы, песни советских фильмов и известные композиции о Родине. За фортепиано Камиль Табаев. Напомню, вход свободный. Это сегодня, 3 октября в 14.00 Национальная библиотека РТ. И культурные дни Ирана с 1 по 4 октября в ЦУМе, улица Московская, 2, вход свободный. Можно бесплатно попасть на мастер-класс от иранских мастеров, каллиграфия, письмо тростниковым пером, живопись, иранские мотивы и художественные техники, миниатюра, восточные орнаменты и техника. И техника. 1 октября, значит, мы пропустили. 2 и 4 октября 11.00, 12.30 и 13.30. А с 12.00 до 14.00 в фойе ЦУМа будут выступать иранские артисты. Напомню, вход свободный. Сегодня ЦУМ «Московская-2». Вот такие мероприятия. Кстати, наша слушательница написала, то, что они поехали не необычные какие-то посиделки в кафе. Это слишком просто. Мы отправляемся в трехчасовой арктический круиз. Танцы на теплоходе. Плюс 5. А еще верхняя палуба с открытым танцполом. Пожелайте нам удачи. Давайте пожелаем удачи для атмосферы. Шлите фотки, Анастасия.

куда сегодня можно отправиться одному или со всей семьей, посмотрел для вас события, мероприятия, куда можно сходить абсолютно бесплатно. Итак, 3 октября в 11:00 исторический парк «Россия». «Моя история» присоединится к Всероссийскому фестивалю «День просвещения». Для гостей проведут 3 авторские экскурсии о развитии науки и образования в Российской империи. Истории благотворительности, меценатства Российской губернии, а также истории татарского языка и письменности. От древних рунических надписей до кириллицы. Оренбургский тракт 8, павильон номер 1. Вход свободный, напомню, сегодня в 11:00. Оренбургский тракт 8, павильон 1, вход свободный. Куда еще можно сегодня отправиться? Музыка, поэзия, выступления. В Казани пройдет марафон «Наши герои». 3-4 октября в культурном центре Пушкина выступят профессиональные самодеятельные коллективы, хоры и народные ансамбли. В программе произведения русских советских композиторов.

Ярослава, доброе утро, Казань. Вот устроили тут с утра драму вселенского масштаба. Сергей тут возмущается, не побоюсь этого слова. Естественный отбор никто не отменял. Точка. Итак, с утра погода не очень. Поставьте что-нибудь веселое, драйвовое для поднятия настроения, как ты умеешь. Вот чтоб душа прям развернулась и не сворачивалась больше. Такие условия ставить, я прям даже выпрямиться не могу, Сергей.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на БИМ-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
7: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
8: Детей любите, да?
9: Как родинал.
7: И дети, не признающие руководство.
10: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
11: Мне правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
7: Кто кого в итоге воспитает?
12: Запросу вещи и проваливай, тебе хуже будет.
7: Алексей Маклаков.
13: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
15: Запрещено для детей.
16: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
17: Когда мне говорят, поставь супервеселую песню, почему-то только это приходит на ум в первую очередь. А также я приглашаю поиграть в игру 292-102.8. Кто хочет, звоните 292-102.8. А? По маленькой! И не говори, что у вас душа не нараспашку. Но печень точно нараспашку должна быть.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Обожаю конкурсы, шарады, какие-то приключения. И вас тоже всегда призываю поучаствовать. И вот сегодня Анна позвонила. Алло, Анна. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Чем вы заняты сегодня в субботнее уже почти не утро?
2: Субботним утром мы по делам с мужем ездим.
1: А какие у вас дела?
2: Дела? Вот сыну телефон на ремонт отдавали.
1: Сколько телефон прослужил ему?
2: Года нет.
1: А что вы за это ему сделали?
2: Ничего.
1: Сейчас за это вы заработаете, зато себе какой-то подарок от Бим-радио. Да. Ваша задача, Анна, я вам буду ставить музыкальные отрывочки. Ваша задача догадаться, на каком языке исполнение песни. Пока у нас все просто, я беру одни и те же страны, чтобы у вас как-то на слуху, у наших дорогих радиослушателей все это закреплялось. Итак, вы готовы?
2: Готова.
1: Начнем, естественно, мы с простого. Специально выбрала посложнее, но просто.
2: Английский.
1: Английский, все верно. Это System of Down, Chop Suey песня. Идем дальше, дальше будет сложнее. Ближний Восток.
2: Арабский?
1: Нет, близко. Столица Тель-Авив.
2: Израиль.
1: Израиль, совершенно верно. И, кстати, в Израиле тоже говорят местами на арабском языке. Хорошо, идем дальше.

0: Немецкий, германский.
1: А, все верно, это немецкий язык. Еще немного вам осталось, вы большая умничка. Ну, идем дальше. Там сейчас жарко, тепло. All inclusive там сейчас.
0: Турция.
1: Конечно,
0: турецкий.
1: Это турецкий язык. И последняя музыкальная композиция на сегодня.

0: называется «Аморе».
1: Французский.
0: Нет, рядышком. Столица Рим, валюта евро.
1: Итальянский.
0: Итальянский, конечно. Пармиджано Риджано. Вы большая умничка. Очень-очень хорошо справились с сегодняшним заданием, на мой взгляд. А в какой стране вот из перечисленных вы бы хотели побывать? Там, где сын телефон не ломает, да? Везде. Хорошо. Вы можете приветы прямо сейчас передать, Анна.
1: Привет передаю вам, всей Казани. Пусть даже на улице тепло, ой, холодно, но в душе будет тепло.
0: А мужу, сыну, ремонтникам всех телефонов?
1: Супругу в первую, супругу тоже огромный привет. И сыновьям, которые сидят дома.
0: Ну, так им и надо. Спасибо огромное за звонок. Трубочку не кладите, Анна. Спасибо. И раз уж вы позвонили, хочется вам поставить композицию.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Пусть шторм бушует только в диснеевских мультиках. По данным Яндекс.Погоды, в Казани сегодня облачно. Ветер местами порывы до 16 метров в секунду. Днем максимально до плюс 6 градусов. И, внимание, ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Альметьевск. Бугульма, Азнакаево. Сегодня максимально до плюс 6 градусов. Осадки в виде снега, просто снега, мокрого снега. Кстати, в Казани точно так же. Прямо сейчас перед моими глазами листик упал с дерева. Но это лучше, чем большая снежинка. В Нурлате, я тут просто подглядываю, что у нас по списку идет. В Нурлате сегодня максимально до плюс 5 градусов. Также осадки в виде дождя и мокрого снега. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Сегодня плюс 2, плюс 6. Дождь и снег. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации. Ну и что, что холодно? Вообще по барабану.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
1: Скоро приглашу поиграть в игру «Урок из 90-х».

0: вам.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.
0: Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября. Максимилинс, 20.00. С конца я сегодня пошла. Петь, танцевать, отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilins.ru. И прямо сейчас от меня 18+, кстати говоря. 10 октября Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов. Проверим, кто лучше знает рок-легенды. Устроим конкурс. Разыгрываем подарки, разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. В рваных джинсах, наверное, холодно будет, как будто бы, да? У нас что-то потеплее. В любом случае, приходите с собой, там переоденетесь. Так, идем дальше. Я вам сейчас ставлю музыкальный отрывочек. А вы пишите, что за группа его исполняет. Все очень просто. +7 982 42 102.8. Версия очень длинная, я ее мотну. Три пригласительных разыграем в разные руки. +7 982 42 102.8. Первые трое правильно ответивших получает пригласительную вечеринку «Рок из 90-х». Если собираетесь пойти, участвуйте. Если нет, пожалуйста, дайте возможность другим. Итак, музыкальный отрывочек. Кто является исполнителем? Если не справитесь, я подскажу. Я люблю подсказывать.

Разыгрываем пригласительное на вечеринку рок из 90-х, который состоится 10 октября, это уже через неделю. Я спросила, какое название музыкального коллектива исполняет данную музыкальную композицию. И правильный ответ, конечно же, «Металлика». 28 октября 1981 года барабанщик, гитарист и вокалист создали официально свой коллектив под названием «Металлика». Песня называется «Unforgiven». Я обязательно свяжусь с победителями. Тут очень много сообщений. Первые трое правильно ответивших получают пригласительное. Я вас поздравляю, вы молодцы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
10: Одинокий голый на карнизе за окном. Прохладно сейчас, видеть себя хорошо.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, после напряженных будней пора вспомнить о друзьях. Вас ждет приятный вечер. Тельцы, наступает период, когда нужно решать какие-то приятные дела. Близнецы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и подсчетами. Раки, график будет расписан буквально по минутам. Перед вами откроются большинство дверей. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит ситуацию в целом. Девы, вам предстоит искать проверенные источники нужных людей и их контакты. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Скорпионы, вспомните о своих обещаниях и заодно чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, не доставайте близких своей излишней тревожностью. Причин для этого не будет. Рыбы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант сработает. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного настроения.

0: Бим Радио.
1: Итак, будем двигаться в следующий час. Меня зовут Ярослава. Смотрите, осенний гардероб пора доставать, когда среднесуточная температура опускается ниже 15-17 градусов выше нуля. По утрам вечером становится зябко. На вопрос того, убирать, не убирать, доставать, не доставать. И раз уж вы будете доставать, все равно будете убираться, дорогие мои хозяюшки. Если у вас, внимание, если у вас освободилась хорошая баночка от джема, салата или еще от чего-то такого, выбрасывайте ее нафиг. Иначе коварные баночки заполнят весь ваш дом. И вот вы пишете то, что на улице холодно. Понятно, что на всех улицах холодно. А вот когда на улицах процветает разврат, важно.

Проведи уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.

0: до тебя. И вообще не понимаю, почему на первом свидании люди такие сразу: моя бывшая или мой бывший. Вот ты сидишь и слушаешь, и думаешь, я же сейчас могла бы дома шкаф перебирать. Я могла бы полежать и что-нибудь поделать, например, ничего. В общем, я тут наткнулась на то, что по версии многих женщин в лексиконе хорошего мужчины должны быть две фразы. Первое: ты красивая. Второе: купим. Ну, я с этим, конечно, не согласна, но главное, чтобы, да, там ничего про бывших не было, а то как-то совсем. А еще около 40-50% россиян имеют денежные сбережения. Причем структура накоплений и цели граждан смещаются в сторону осознанного планирования. Вот если меня спросить: Ярослава, у тебя накопления имеются? Я скажу: да, жировые.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС. Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
5: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
6: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
7: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: Кстати, в этом часе будут новиночки. Час новинок на Бим-радио. Совсем скоро после этой песни начнем наш сегодняшний плейлист.

0: Бим-радио.
1: Итак, час новинок на Бим-радио. Продолжим летнюю тему. Открывает сегодняшний наш хит-парад новинок. Кстати, тут вы спрашиваете, Ярослава, а почему ты свои жировые накопления зачем скрываешь? Ну, а где вот это ваше прелюдия, Сергей? Выйдите, зайдите нормально, я пока вам про новинку расскажу. Итак, Федук и Джонни с треком под названием «Лето» вышел 5 июня 2026 года. Тематика песни, трек наполнен ностальгией по беззаботным детским и юношеским временам, дворовым играм, панельным домам на закате, посиделкам. Короче, такая ностальгическая музыкальная композиция. Давайте ее послушаем. Вы можете оценивать ее в наших мессенджерах +7 972 42 102 8. Напомню, это час новинок здесь на Бим-радио. Меня зовут Ярослава. И новинка первая в этом часе — Джонни Федук, «Лето». Голосуем в нашем мессенджере от 1 до 5, где 5 это прям, ну, прекрасно.
2: В городе с

0: От 1 до 5 плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Джонни Федук «Лето». Хотелось бы еще не лето сюда, хотя его можно отдельно вообще посмотреть, даже потрогать.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
0: А сейчас такая погода. Дома охота сидеть, как будто бы.

0: 1 до 5 плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Джонни Федук «Лето». Хотелось бы еще не лето сюда, хотя его можно и отдельно вообще посмотреть, даже подробно.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
0: А сейчас такая погода, дома охота сидеть как будто бы. Главное не, зас-

0: 1994 года издание университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: А сейчас такая погода, дома охота сидеть как будто бы. Главное не засидеться. Чем больше времени я провожу дома,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
2: Да пребудет с вами Соу Сапилявое. Соу
3: Сапилявое. Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Бим-радио.
5: Итак, час новинок у нас здесь на Бим-радио. Вот не надо на меня смотреть, как... Когда мать смотрит на ребенка, когда они оделись в коридоре, он говорит, я хочу какать. Вот не надо. Это новиночки. Я вам сейчас вообще очень свежую новинку представлю. Это «Раса». Песня называется «Водопад».

Ад, который вышел из расы в сентябре 2026 года. Это совсем недавно получается. Автор и исполнитель трек записан популярным российским поп-дуэтом «Раса» Виктор Поплеев и Дарья Шейк. Энергичная современная поп-музыка, характерная для фирменно характерная и характерное тоже звучание коллектива. Сингл был официально представлен слушателям 25 сентября. Вот так вот совсем недавно. Давайте послушаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Очень смешные вы сегодня, конечно, да. В общем, новиночка в этом часе у нас «Раса», лот номер 2.

0: Вим Радио.
1: Итак, следующая новинка у нас. Я взяла только из-за названия, потому что я когда подобралась к этому исполнителю, думаю, кто, что, как, погуглила. Короче, псевдоним исполнителя «Хчо». Сразу вот это вот вспоминается.
2: А чё?
1: Ничего, а хчё, не хчё. Это сокращение от его настоящего имени Хатчик или домашнего варианта Хачо. Название не считается по буквам, как английское «X-чо», а я так и подумала сначала. В общем, новинка у нас – это песня «Но ты без ума». Она такая медленная, ну, самое то, чтобы... Вот, тут написали, то, что такую погоду в баню надо ходить и вениками париться. Я не люблю баню, мне там плохо становится. Если вы хотите, чтобы я померла, зовите меня в баню. Новинка «Хчо, но ты без ума».

0: Мац на правах рекламы. Бимрадио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создавать пока еще не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары, рваные джинсы, которые, как мне написали, не к лицу. Я сказала, что как посмотреть. В общем, будем выбирать главного рокера этого вечера. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бимрадио Петр Нежинский. Ваш любимый, конечно же, диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс. Сначала в 20:00. Петь, танцевать, зажигать, поджигать, зажигать. Нагибать будем вместе с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
3: О-о-о, «Сувострой» строит районы смело. О-о-о, «Сувострой» строит для всех поколений. О-о-о, «Сувострой» строит для чемпионов. О-о-о, «Сувострой» строит в моем регионе.
4: Реклама. О-о-о, «Сувар» с нами.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: А, вообще у нас сейчас новинок здесь на Бим-радио. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Я вам ставлю новиночку. Вы ее можете оценивать на вашем мессенджере от 1 до 5. Здесь вот один мужчина, не буду называть его имя, на всякий случай написал, что хочет от меня сына. Вы знаете, дорогой, я хочу собаку. В идеале нам с вами подошел Джейкоб из «Сумерек». Как вам такое? Короче, новиночка у нас. Песня «Улетай» от группы поп-дуэта «5 утра» Никиты и Анны Беляковой. Песня очень свежая, 18 сентября 2026 года. Знаете, сейчас мода, видимо, на ностальгию пошла, потому что трек пропитан также ностальгией. Дело в том, что здесь рассказывается об истории мальчика и девочки, жених и невеста, которые познакомились летом во дворе обычной пятиэтажки, но вынуждены расстаться из-за окончания каникул. Давайте послушаем эту новиночку. «5 утра», песня. Да, «Улетай».

0: По-моему, очень милая новиночка. Это 5 утра улетает. И вы здесь что-то прям спрашиваете сегодня. Спрашиваете: Ярослава, где ваш парень? Знаете, когда парню нравятся девушки с низкими запросами, а у меня из низкого тока гемоглобин.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
0: О погоде мы сейчас поговорим. Сейчас я это все тут у себя обновлю. Ярослава, вы всегда такая веселая. Если бы вы знали, сколько раз я не шутила, когда шутила. Так, все, у меня все обновилось. 3 октября. Ночью местами небольшие осадки. Мошку поймала. Так, сегодня максимально, значит, плюс 1, плюс 6 градусов. Плюс 6 градусов сегодня максимально. Дождь, снег, просто дождь. Просто мокрый снег тоже ожидается. На дорогах, внимание, образование гололедицы. Идем дальше. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Сегодня днем максимально плюс 6 градусов. Дождь, снег. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Примерно такая же погода. Днем максимально до плюс 6 градусов. Дождь, снег. Нурлат. Сегодня плюс 4 градуса максимально. Дождь, снег. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.

0: Бим Радио.
1: Я думаю, что час новинок можно вообще, в принципе, не устраивать или куда-то его переносить, потому что тут служба психологической помощи начинается. Многие спрашивают советы. Я не психолог, я радиоведущая и просто мать троих детей. На этом все. Но есть совет. Меня тут одна девушка спросила, дайте совет. Ну, не буду описывать, что она здесь написала. Дорогие девушки, если он сказал, что любит закаты, закатывать истерику не нужно. Не оценит. В общем, новиночки у нас здесь. И следующее это у нас, кстати говоря, все песни сохраняются у нас в базе. И если привет-привет, вы что-то захотите заказать, сразу говорите, что там где-то у Ярославы в папке лежит. Так, я тут не подготовилась. Знаете что, у меня есть новинка. Новиночка у меня есть. Это Мэри Гу сегодня. И песня называется «Настоящие». В 2026 году вышел популярный трек «Настоящие». Вообще ее зовут Мэри Гу, Мария Вячеславовна Гусарова. Это просто псевдоним у нее, сокращение от девичьей фамилии. Родилась в Самарской области и имеет профессиональное музыкальное образование. Так что давайте послушаем новиночку Мэри Гу, песня «Настоящие». Можете оценивать наши по-настоящему, можете оценивать. +7 972 72 42 102.8. А если вы считаете, что песня плохая, я как Овен вам хочу сказать, вы не правы. Пересчитайте.

Мэри Гу с песней «Настоящая». Действительно важно быть такой, какой тебе хочешь, такой, какая ты есть. А вообще, причина многих наших проблем первая. Их всего две. Первое, зря я промолчала. Второе, зря я открыла рот.

чудовище, страшилище, слизняк, лошара. Дорогие мужчины, если женщина вам не отвечает сразу, это просто потому, что она хочет показаться загадочной. Ну, а потом Альцгеймер ее бабахает, она просто про вас забывает. Напишите еще раз, вы что?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд!
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: ко дну.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Учимся делать комплименты правильно. Не извращенка, а эротическая шутница. Итак, новиночка у нас на сегодня еще одна осталась. Сразу скажу, такая нудятина. Но имеет место быть, потому что это прям свежая новинка 25 сентября. Вышедшая сингл «Нарисована» исполнителя Лизер. Вот я не знаю, зачем тебе такое вот... никнейм тебе такой, когда ты Арсен Магомадов. Ну, можно же, Арсен Магомадов и песня «Нарисована». Зачем вот это Лизер? Сразу какие-то мысли, потом вот эта вот эротическая шутница. В общем, на самом-то деле песня ознаменовала уход артиста от юношеского подросткового нигилизма. Когда-то я тоже так сделаю. Который был присущ его раннему творчеству. Например, альбому «Teenage Love». Почему все по-английски, ты не поняла? В сторону зрелой романтики, а бывает незрелая, видимо, романтика, светлой грусти и искренности. Музыкальные критики охарактеризовали трек как «Teenage Love» взрослого Арсена. А потом вот это вот, откуда вот травмы берутся, да, вот разделение личности. Сейчас давайте узнаем у маленького Арсена, а взрослый Арсен что думает? Что вы думаете по поводу новиночки «Песня нарисована»? Лизер Арсен Магомадов. Новиночка в этом часе на сегодня последняя. Пошла, чаек сделала невыносимо, это все.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, после напряженных будней пора вспомнить о друзьях. Вас ждет приятный вечер. Тельцы, наступает период, когда нужно решать какие-то приятные дела. Близнецы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и подсчетами. Раки, график будет расписан буквально по минутам. Перед вами откроются большинство дверей. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит ситуацию в целом. Девы, вам предстоит искать проверенные источники нужных людей и их контакты. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Скорпионы, вспомните о своих обещаниях и заодно чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, не доставайте близких своей излишней тревожностью. Причин для этого не будет. Рыбы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант сработает. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного настроения.
5: На сегодня у меня все, смена моя заканчивается. Глеб Низовский сразу после продолжит этот эфир. Вообще, я удивляюсь людям, у которых есть коты, которые параллельно ухаживают за своей кожей, потому что делить подушку с котом, который пришел прямиком из лотка, а до этого мазаться кремушками разными, ну, как будто здесь что-то не сходится в этой схеме. По традиции скажу, берегите себя. Меня зовут Ярослава. Если вам сегодня никто не сказал еще пока, что вас любит, знайте, что я вас люблю. И помните, мои дорогие, что если выбор станет между «да» и «нет», выбирайте «да», потому что «нет» — авна ответ.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
3: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
8: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657-0+.
9: 11 октября. Стадион Акбарс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко.
10: Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
11: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
12: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2-930-800.

Добрый день, мои солнышки, как ваши дела? Я сегодня в непривычном амплуа для себя. Дневного ведущего Глеб Низовский в студии Бимрадио. Рассказывайте, как дела? 792-72-42-102.8. Я, как обычно, люблю поболтать, так же, как и предыдущий ведущий, который был здесь в студии. В Телеграме Макси, пожалуйста, пишите. Буду рад с вами обсудить много интересных вещей. Я сегодня с вами до 3 часов заменяю Алину Поспелову. Вот она за меня сегодня вечером будет, поэтому вы не обижайте ни в коем случае. И, как обычно, песня-открывашка часа. Наконец-то музыку послушаем, как говорится. Я уже ее включал здесь. Самое то для субботнего дня. Тем более в такой пасмурный день. Немного разомнем косточки, друзья. Билли Сквайр, The Stroke в эфире Бим Радио.

0: Первые в Казани.
1: Дым радио, настройся с нами и будь на волне.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать?
4: От души, мать, реал красава, нестяк гриванула.
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

Глеб Низовский по-прежнему в студии Бимрадио, друзья. Это была Света по шоссе. Я никуда не еду, в отличие от Светы. Альбина мне написала: «Добрый день, тезка. Хорошего эфира вам. Благодарю, Альбина, как обычно, рад вас видеть. У меня вчера, со вчерашнего дня, остался еще один брошенный кот, как говорится, который ищет хозяйку. Глеб, привет, написал мне Евгений. Так, вчера мне не смогли найти хозяйку, а я так ждал этого. Девочки, в очередной раз напоминаю, что разыскивается хозяйка, как говорится, в хорошие руки отдаем 35-летнего кота, работающего 792-72-42-102-8. Телеграм Макс, пишите. Бабай мне тоже написал: о, Низовский, салам пополам, она сегодня Ярослава разбудила. С утра спать людям не дает. Но это ее работа, это получается у нее лучше всех на этом белом свете. Павел написал: Глеб, здравствуйте, хорошего эфира. Благодарю, Павел, и вам тоже хорошего дня вместе с моей компанией, да? Так, Кирилл написал: отличного эфира, Глеб, а никто и не обижает Алину Поспелову. Я вот ей даже новости рассказываю. Сегодня как раз в 6 вечера Россия и Намибия будут играть. Ой, серьезно? Буду ей передавать события с этого матча. Обязательно. Вы еще и Сергею Филиппову успеете эти события передать. А по поводу Алины... просто на всякий случай упомянул. Я потом лично проверю. Леонас Икс и Джек Харлоу, Industry Baby в эфире Бим Радио. Друзья, тоже достаточно активненькая песенка.

0: Казани.
1: А сейчас информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурса на знание «Рок-легенд» и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» ровно в 8 вечера. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Global Service.

0: Бизнесе.
1: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе правил и проведения срока вместе количества порядка получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету. Нету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
5: Детей любите, да?
6: Как ранил.
4: И дети, не признающие руководство.
7: Вали туда, где тебя откопали, эти дули.
8: Я правда однажды откопали, ну, когда меня танк переехал.
4: Кто кого в итоге воспитает?
9: Запросуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
4: Алексей Маклаков.
10: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

Амигос, адьос, как говорится, но это не про нас, друзья. Глеб Низовский по-прежнему в студии Бимрадио. Мне здесь такие вещи пишут. Я обычно всегда, конечно, разгоняю романтические настроения во время своих эфиров, но так как я в основном 99% случаев веду эфиры вечерние, да, а сейчас только пол первого дня, а здесь уже что-то начинается. Во-первых, помимо Евгения, который ищет себе хозяйку, кот 35 лет, напоминаю, появился еще и Игорешка. Он мне вот пишет в личку: еще кот, ей 44 годика, привет. У нас уже два кота, которые ищут себе хозяйку. И более того, мне написал Ляйсан: божественный голос Глеба, как откровение, я полностью под его властью. Вот этого я, конечно, не ожидал. Я уже жалею, что сегодня с Алиной поменялся на вечер, само собой разумеется. Ладно, друзья, баста, и моя Мишель в эфире Бим Радио.

0: Лебнизовский по-прежнему в студии Бим Радио. Друзья, вот напомню, да, Лейсан мне написала: божественный голос Глеба, как откровение, я полностью под его властью. Любопытное сообщение приходит мне в студию. Кирилл написал, в свою очередь: Глеб, вам надо идти в шоу «Холостяк», отличный подкат от Лейсан. Вот у вас есть личная фанатка, наверное, будет от вас просить автограф. Вы знаете, кстати, меня еще, по-моему, ни разу никто нигде не узнавал, так что навострите ушки, возможно, вы меня встретите в любом месте в нашем прекрасном городе.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

Казани 12:50, а в студии по-прежнему Глеб Низовский. Друзья, Светлана мне написала: «Добрый день, в Казани есть снег? Привет всей Казани, всему Татарстану и Бимболталке в том числе. В Зеленодольском районе, говорит, снежочек идет». А вы знаете, я вот сегодня до студии добирался и попал под такой небольшой, слегка романтический снегопад, наверное, я бы так назвал. И я думаю, вообще обещали вроде гололедицу, по поводу погоды мы с вами еще обязательно поговорим. А сейчас, я думаю, я же всегда по вечерам провожу романтические пятиминутки в конце часа, а сегодня я днем в эфире, поэтому давайте-ка я проведу стильную пятиминутку, и к этому я обязательно вернусь чуть-чуть попозже, сразу после «Мумий тролль, невеста». Обожаю эту песню.

Ну что, друзья, Глеб Низовский в студии по-прежнему. И, как я уже говорил, я обычно провожу романтические пятиминутки в конце часа. Но так как сейчас час дня, поэтому я придумал солидную пятиминутку. Пусть это будет так. Замечательная песня уже стоит на очереди, под которой мы с вами немножко разомнемся. А вы по-прежнему можете мне писать и рассказывать, чем занимаетесь. Буду крайне рад с вами поболтать. По номеру 792-72-42-102-8 буду ждать ваши замечательные прелестные сообщения в Телеграме и в Максе. Да в целом можете еще и писать их в приложении, почему бы и нет. И на сайте тоже в том числе. Я поболтать всегда рад. Итак, Stevie Wonder, Superstition в эфире Бим Радио. Переводится, кстати, как суеверие. Поехали, друзья!

0: Глеб Низовский, студия Бим-Радио, друзья. Увидимся в следующем часе.
1: Бим-Радио.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Бизнес

0: Глеб Низовский по-прежнему в студии Beam Radio. Друзья, мне написала Зульфия. О, Глебушка, привет. Что-то так давно вас не было слышно. Левитан, вы наш. Вы куда-то пропадали. Я, видимо, что-то пропустил. Почему вас не было? Я был вчера вечером в эфире Зульфия. И вообще по пятницам и субботам я. Василий, выйдет снег с дождем, говорит. И все равно у природы нет плохой погоды. Каждая погода была гадать. Ну и, пользуясь случаем, передает привет всем ведущим Beam Radio и мне лично. Ну уж очень-очень приятный голос у вас, пишет мне Зульфия. Спасибо большое за такие приятные слова.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657-0+.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio 2 930 800.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

была Тейт Макрей в эфире Бима Радио, друзья. Современная звезда восходящая, наверное, так ее можно назвать. Буквально несколько лет назад появилась в чартах, вот, и продолжает расти в них. А Зульфия мне написала по поводу того, называет ли меня Глебушкой бабушка и мама. Вот, соответственно, задала такой вопрос, несоответственно. Ну, вообще, крайне редко. У меня в основном называют Глеб и все. Или когда вы лапушка, или наоборот, что-то накосячили, пишет Зульфия. Ну, по-разному бывает. Вот Зульфия мне еще и голосовое записывает. Я, к сожалению, прослушать не смогу на данный момент времени, так что лучше всего мне писать. Кстати, об этом. 792-72-42-8 в Телеграме в Максе. Буду рад вашим сообщениям, друзья.

0: блондинкой. Ты к ним подошла? Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
1: Вот так смешно было, да.
2: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

Так, друзья, здесь опять приятные вещи мне пишут. Это я вас себе на телефон записала, Зульфия мне. Она мне записывала голосовую, видимо, просто записала, как я говорю, через приемник, да, я так понимаю. Спасибо большое, крайне-крайне приятно. Итак, в этом часе мы тоже так упустили моментик песни «Открывашки часа» традиционно, да, поэтому я все-таки вот сейчас сделаю чуть-чуть попозже, как говорится, песню «Открывашку». Замечательная композиция. Крайне бодрое то, что подходит в такой, как его называют, октябрьский холодный день, друзья. Поэтому давайте немного разомнемся и растрясемся. Ну и, конечно, согреемся вместе с Джеймсом Брауном. People get up and drive your funky soul в эфире Beam Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
5: Детей любите, да?
6: Как Ронинал.
4: И дети, не признающие руководство.
7: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
8: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
4: Кто кого в итоге воспитает?
9: Собрал свои вещи и проваливали, тебе хуже будет.
4: Алексей Маклаков.
10: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим Радио. 792-72-42-8. Пожалуйста, пишите мне, буду рад с вами поболтать. В Телеграме и в Максе. А, соответственно, да, вот есть такое предупреждение небольшое. Через 20 минут, ну, плюс-минус где-то так, мы с вами, друзья, разыграем пару пригласительных на нашу вечеринку «Рок из 90-х», поэтому будьте готовы, но, само собой разумеется, я обязательно заранее выйду и скажу, что за вопрос, где буду принимать ответы, кто будет победителем, но на всякий случай предупреждаю, но у нас еще и целых 20 минут, а пока что отпетые мошенники, друзья, а у реки гуляли девки, гуляли мужики.

что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Я уже знаю вопрос, который будет у нас на розыгрыше двух пригласительных на вечеринку «Рок из 90-х» через 12 минут. Поэтому будьте готовы, вопрос будет, ну, просто, не знаю, как назвать, простейший вопрос. Я думаю, каждый на него ответит, да, соответственно. Поэтому будьте готовы, но я вас еще, конечно же, обязательно предупрежу заранее. А сейчас Джей Балвин, Ашер и Диджей Каллет в эфире Бим-радио. Интересный наборчик, составчик, надо послушать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд!
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

0: Волна. Бим Радио. Первое в Казани.
1: Рок из 90-х на Бим Радио.
2: Ну что, друзья, я же вам обещал, что разыграем пару пригласительных на вечеринку «Рок из 90-х», да? Информация на правах рекламы. Друзья, Бим Радио приглашает вас на вечер «Рок из 90-х». Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х встречаем 10 октября. Максимилианс, 8 вечера. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Итак, вопрос сегодня будет крайне легкий. Крайне легкий, друзья. Поэтому победившие, пусть будет четвертый правильно ответивший и седьмой. Давайте вот так вот. Итак, вопрос будет крайне простой. Просто назовите группу по проигрышу одной их известной песни. Поэтому, друзья, готовьтесь. 7-92-72-42-102-8. В Телеграме и в Максе, в принципе, можете мне писать. Почитаю и там, и там. Здесь даже варианты ответов есть, друзья. Кто это будет? Нирвана, Кранберис или Скорпионс? Итак, поехали, слушаем и отвечаем по номеру 792-72-42-102-8.

0: Ну что, у меня уже очень много ответов, друзья. Сейчас буду подсчитывать, кто это нас сегодня победил. Я напоминаю, 4 и 7 правильно ответивший сегодня выиграют 2 пригласительных на вечеринку рок из 90-х. Да, поэтому сейчас буду подсчитывать и скоро к вам вернусь с результатами.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: из 90-х на БИМ-радио.
1: Ну что, друзья, у меня есть результаты. Итак, какой был вопрос? Играло вступление к песне «Зомби» группы «Кранберис», само собой разумеется. Это был второй вариант из предложенных. «Нирваны» были и «Скорпионс». Ну какие «Скорпионс»? Ну какая «Нирвана», друзья? Конечно же, это «Кранберис» и знаменитая великая Долорес О'Риордан. Царствие небесное, к сожалению. Сегодня у нас два победителя. Это наш слушатель под ником «Рам». Поздравляю вас. Вот я похлопаю. И второй победитель — Анастасия. Вы молодцы, ребятки. С вами я сейчас свяжусь, всю необходимую информацию уточню. Вот, все молодцы, все, кто участвовал, да, и увидимся в следующем часе, само собой разумеется.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: первое в Казани.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: ТТС.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Неоднократно контуженный наставник.
5: Детей любите, да?
6: Как родину.
4: И дети, не признающие руководство.
7: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
8: Меня, правда, однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
4: Кто кого в итоге воспитает?
9: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
4: Алексей Маклаков.
10: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
11: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
12: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
11: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «БИМ-радио».

Что, друзья, 2 часа 11 минут в Казани, в студии Бимрадио по-прежнему Глеб Низовский. Как ваши дела, рассказывайте еще снова. 792-72-42-102-8, всегда рад с вами общаться, друзья. И, как обычно, по классике жанра, да, у нас будет песня «Открывашка часа». Сидел я, думал, значит, вот эти 10 минут, пока записывал информацию о победителях нашего розыгрыша в конце прошлого часа, и надумал, что все-таки давайте мы с вами продолжим такой рок, продолжим рок-настроение, так скажем, и вспомним еще один хит из 80-х. Joan Jett и Black Hearts, ее замечательная группа, по-моему, 83-го, то ли 84-го, точно я не помню, поэтому в такой холодный октябрьский день самое то, как вы считаете. Поехали, Joan Jett в эфире Бим Радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
2: Да ну на!
3: Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Beam Radio. Мне вот здесь сообщение следующее писали, следующего характера, да? Глеб, добрый день, и любимое радио тоже. Всегда с удовольствием слушаем ваши эфиры. Привет всему городу Казань. Лиля, вам тоже огромный-огромный приветик и желаю хорошего субботнего дня. Еще приложение пришло, кстати. Добрый день, желаю всем в этот холодный день прекрасного теплого настроения. Передаю привет мужу Рамису. Хочу, чтобы он знал, что я его очень сильно люблю. Аннет мне написала. Вот так вот, Рамис, вам несказанно повезло, как говорится, с вашей супругой. Ладненько, друзья, следующая песенка у нас на подхвате — Татьяна Куртукова «Не спеши». Кстати, по поводу «Не спеши», дали ли вам отопление? Напишите-ка, пожалуйста, 792-72-42-8. Интересный вопрос обсудить, потому что мне уже, да, у меня дома отопление уже вовсю работает, как говорится, иначе просто закоченеешь, если можно так выразиться.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

0: Это был ремикс на песню Бритни Спирс. Я, кстати, вот тоже хороший вопросик, друзья, на обсуждение. Как вы вообще относитесь к ремиксам? Вот как таковым? Да, как правило, вот мне они вообще не нравятся. Я всегда за оригинал, как говорится, топлю за оригинал, потому что, как по мне, все эти ремиксы, они всегда так сильно коверкуют вообще замысел песни, ее какую-то уникальность и так далее. Но кто-то считает, конечно, что так, наоборот, ей дарится вторая жизнь, и она больше там, я не знаю, затекает к нам в ушки в качестве какой-то, как гимна выходного дня, да, ну, в данном случае. Но лично я так не считаю, на самом деле.
1: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Друзья, через пару минут стартует рубрика «Моя любимая песня», поэтому у вас есть замечательная возможность позвонить ко мне в студию, пообщаться со мной и, соответственно, заказать любимую песню по номеру 292-102-8. Звоните!

0: моя любимая песня.
1: Алло, алло, Айрат?
2: Так.
1: Ага. Алло, Айрат, как ваши дела? Привет.
2: Ничего, нормально, у вас как?
1: Да тоже замечательно. Давайте рассказывать, чем занимаетесь вообще, кто, как, где, когда, как настроение у вас?
2: Я приехал в командировке, вот купил шампанского, сейчас едем с супругой отдохнуть.
1: Ага, только надо обязательно сказать, что алкоголь вредит вашему здоровью. Само собой разумеется, об этом не забываем.
2: Песенку... Безалкогольный шампанское, безалкогольный.
1: А, все, тогда без проблем. Песенку давайте расскажите, какую вы заказали.
2: «Люби меня, люби», «Отпетые мошенники».
1: «Отпетые мошенники», «Люби меня, люби». Замечательная песня как раз для поездки с женой на отдых, как вы считаете?
2: Отличная, да.
1: Ага. Все, тогда я рад. Сейчас послушаем вашу песенку. Спасибо, что позвонили. И я вам желаю лично хорошего субботнего дня и впоследствии вечера, само собой разумеется.
2: Спасибо, вам того же, всей Казани.
1: Ага, все. Привет. Кому-нибудь передадите, кстати говоря?
2: Всей моей семье, моей жене, дочке, всем друзьям.
1: И?
2: Большой, огромный привет.
1: И чего желаете?
2: Удачи, успехов, здоровья.
1: Ах, замечательно. Прекрасные слова, я рад. Да, спасибо, что позвонили. Приятно было с вами пообщаться. И тоже хорошего дня вам. И ответы мошенники, конечно, в эфире Бим Радио. Поехали. Поехали.

Такая грустинка залетела к нам в эфир от Майли Сайрус, друзья. Глеб Низовский по-прежнему в студии из Beam Radio. Совсем скоро я с вами уже буду прощаться, и меня заменит здесь Сергей Филиппов, который тоже будет вас развлекать до вечера, до 7 часов. Итак, следующая по списку у нас дискотека «Авария», Киркоров, «Яркий» и «Я». Ну уж кому-кому, а Киркорову точно надо говорить про свою яркость. Как говорится, перья павлина в любом образе никто не отменял. Да, поехали, друзья.

0: Информация на правах рекламы. Друзья, Бимрадио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурс на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. Это самый выразительный стиль. За него вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс, 8 вечера ровно. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.

Вот, кстати, о ремиксах, друзья. Да, это, конечно, был не ремикс, а скорее кавер. Это песня The Riddle, а оригинал поет Ник Кершоу. Если мне не изменяет память, английский музыкант еще из 80-х годов. Песня очень даже неплохая. И я бы, на самом деле, предпочел в данном случае оригинал. Ну, ладненько, друзья, буду с вами, наверное, уже потихонечку прощаться. Да, всем желаю хорошего субботнего дня и впоследствии, конечно же, вечера. Приятно было с вами, мои зайки, мои солнышки, эти 3 часа побыть. Много интересного обсудили, много прикольного послушали. И, кстати, да, вот я же говорил про стильную 5-минутку. Я вот уже подобрал песенку, которой я закончу свой эфир сегодняшний. Да, это будут Eagles, Отель Калифорния. Замечательная, прекрасная песня, наверное, слегка меланхоличная. Но оно даже будет совсем кстати, учитывая погоду сегодняшнюю. Но, друзья, не грустите, все еще будет впереди, все будет здорово. И отдыхайте как следует в эту субботу. С вами был Глеб Низовский. До новых встреч через неделю. Всех люблю. Всем пока.

0: Проведи уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возражений.

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан. Всем огромнейшее здравствуйте. Наконец-то суббота. Это значит, что субботнее шоу здесь вместе с вами. Я, Сергей Филиппов. В ближайшие 4 часа будем отрываться вместе. Ну, конечно же, мы с вами вернемся назад в прошлое. Решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Обсудим, что произошло и происходит в нашей стране, в нашем мире, в нашем городе, конечно же. Ну и все это будет сегодня под классную музычку. Неожиданно погода нам преподнесла такой сюрприз в качестве снега в ночи. Ладно, хотя бы все растаяло. Плюс 2 градуса сейчас в Казани. Ну вот, бывают такие температурные перегибы, я бы сказал, на местах, потому что на следующей неделе все вернется в привычную норму. 15-16 градусов нам обещают в середине недели и ближе к выходным вообще до плюс 18. Ну, в общем, пока что осень поставим немножко на паузу. А Бим-радио на паузу поставить невозможно. Так что давайте начинать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

15 часов 11 минут и 20 секунд. Совсем забыл напомнить вам номер наших мессенджеров. +7 927 242 102.8. Вот уже Шамыч Кировский пожелал нам хорошего эфира. Спасибо огромное. Мы будем стараться. Ну и начнем сегодня с интересной новости, которая пришла к нам из Израиля. Опять ученые что-то там открыли. Ученые доказали, что ужинать в компании полезнее, чем в одиночестве. Вот такое вот исследование практически на Нобелевскую премию тянет. Нашему организму не все равно, сидим ли мы на семейном застолье или едим в одиночку. Специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили это в новом исследовании. Ученые провели эксперимент с участием 108 добровольцев. Каждый из них съедал около 100 граммов белого пшеничного хлеба. Сперва они ели в одиночестве, затем рядом с близким человеком. Исследователи же на протяжении 2 часов следили за уровнем глюкозы в крови испытуемых. Результаты показали, что при совместном перекусе уровень сахара в крови поднимался медленнее и быстрее возвращался к норме. Авторы назвали наблюдаемый эффект социальной физиологией. Тело реагирует не только на факт приема пищи, но и на присутствие рядом другого человека. Регуляция сахара в крови зависит не только от того, что мы едим, но и с кем мы едим. Люди – взаимозависимые организмы, которые полагаются друг на друга, чтобы выжить, поясняет Шил Ацир, автор исследования. Ну, собственно, вот такое вот исследование, если вы думаете, а все-таки как же лучше? Вот одному... ужинать, например, да, или в присутствии любимого человека. Теперь у вас есть ответ на этот вопрос. Конечно же, нужно делать это в присутствии любимого человека. Кстати, напишите, как вы предпочитаете принимать пищу, одни или с кем-то. +7 927 242 102.8. Это наши мессенджеры. Ну, если у вас такая традиция, например, что это будет семейный ужин. Или все едят поодиночке, по отдельности, возможно, даже в разное время и никак не соотносится с друг другом. +7 927 242 102.8. Интересно узнать и, может быть, сравнить с результатами исследования из Израильского университета.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Звучат те самые ноты, которые говорят нам: пора поздравлять всех именинников, которые родились сегодня, 3 октября. Но перед тем, как мы перейдем к нашей группе Бим-радио Казань ВКонтакте, где, собственно говоря, собрались наши именинники, давайте напомню вам о том, что вы всегда можете заказать личное, частное, индивидуальное, приватное поздравление для своего именинника с помощью Бим-радио. Сделать это очень просто: зайти к нам на сайт bimradio.ru, и там есть раздел «Услуги», ну или позвонить по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням. Да, к нам в офисе наши менеджеры вам все подскажут и обо всем расскажут. Да, это услуга платная, но эмоции на лице вашего именинника, когда он услышит поздравления на весь мир, невозможно даже предугадать. Ну а теперь давайте мы перейдем к нашим именинникам. Сегодня свой день рождения празднуют Лилия Гибадуллина, Андрей Денисов, Розалия Хабибрахманова, Татьяна Николаевна, Эльвира Кузьмина, Алия Аскарова, Евгений Лашманов, Лия Чехова, Максим Шадрин, Римма Степанова, Александр Петров, Фаниль Рахимулин, Ринас Сайфулин и Айрат Ильдусович. Поздравляем, поздравляем вас от всей души с днем рождения. Желаем, чтобы вас всегда окружали хорошие люди, у вас все получалось в жизни, ну и, конечно, в плане здоровья и финансов тоже все было благополучно. С днем рождения вас, дорогие именинники!

0: Радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 23 минуты и 38 секунд. Обсуждали мы с вами исследования израильских ученых о том, что ужинать, обедать, в общем, потреблять как-то пищу все-таки более полезно для здоровья не в одиночестве, а когда вы окружены близкими людьми. Вот Бабай написал нам: «Привет, говорит Сергей, я ужин ем под одеялом, чтобы жена не отняла». Вот такое вот мнение действительно, потому что, ну, мало ли, вдруг ей захочется добавки там, да, второй порции, а вот под одеялом она и не увидит. Ну, конечно, это все юмор, шутки. Мне лично кажется, что одному как-то сподручнее. Никто не заглядывает в рот, опять же, да, что ты там ешь конкретно. Просто вот поставил что-нибудь у себя на телефончике такое там, да, желательно, чтобы какие-нибудь блогеры тоже вкусно ели при этом, ну, или рассказывали про какие-нибудь рецепты, и сидишь и наслаждаешься своим ужином совершенно спокойно. А вот когда ты окружен людьми, придется еще и поговорить. А обычно, все-таки, когда принимаешь пищу, рекомендуют не очень общаться. Ну, это что ж, у нас мнение было по поводу, конечно же, приема пищи. А давайте мы перейдем к следующей новости, которая у нас пришла из Соединенных Штатов Америки. Многие люди, оказавшись в аэропорту, начинают нервничать. Поводов немало. Но Молли О'Рурк испытала совсем уж сильное потрясение. В аэропорту Sound Bend, это в Индиане, США, путешественница увидела рекламу кредитного союза Notre Dame Federal Credit Union. Неизвестно, о чем думали авторы рекламы, когда написали странную фразу: «Вы выключили духовку? Извините, хорошего путешествия». Молли, поделившаяся своим возмущением в соцсетях, уверена, что такая реклама вовсе не смешит, а вызывает приступ тревоги. Женщина добавила, она тут же со страхом стала вспоминать, а выключила ли она свою духовку, и не вернется ли из поездки не в родной дом, а к его обгоревшим руинам. И с Молли полностью согласны комментаторы в интернете, уверены, что такая реклама – это травля людей с обсессивно-компульсивным расстройством. Впрочем, нашлись и шутники, заявившие, что реклама избавляет от страха перед полетами. Невозможно бояться самолетов, когда ты уже боишься включенной духовки. Ну, а всем напоминаю действенный способ, если вы действительно каждый раз думаете, а закрыл ли я дверь, а выключил ли я духовку, а там, не знаю, что-нибудь еще я обесточил ли. Просто сделайте фотографии всего, что вас беспокоит. И тогда вы сможете совершенно спокойно посмотреть, а, да, все выключено. А можно даже записать видео, и тогда страх пройдет. Вот такие вот советы.
0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: БИМ Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: 15 часов 33 минуты и 55 секунд. Мы продолжаем наше кругосветное путешествие по новостям со всего света. И в данном случае мы перемещаемся с вами в Уэльс. Это у нас Великобритания. Томас Хильер задумал построить рядом со своим домом гараж, а на втором этаже строения устроить себе домашний офис. Житель Ланфрехта, это в Уэльсе, уже заложил основание здания, а после отправился в городской совет за разрешением на строительство, не сомневаясь в благополучном исходе дела. Но, увы, домовладелец понял, что останется без гаража, ведь его заявку отклонили. За домом Томаса проходит железнодорожная линия Кардифф-Манчестер, и чиновники сочли, что гараж будет виден пассажирам поездов и окажет существенное визуальное воздействие. Говоря проще, испортит вид. И не важно, что поезда проносятся мимо со скоростью около 140 км в час. Огорчившийся домовладелец может обжаловать решение у государственного инспектора по вопросам планирования, но не факт, что добьется успеха. Я вот представляю просто вид из окна нашего типичного российского поезда, и что мы там только не видим. Гаражи, заросли, кладбище, все что угодно попадается на пути, и иногда не самого приглядного вида. Вот в Уэльсе считают, что нет, нельзя портить такой пасторальный английский вот этот вот викторианский вид для тех, кто едет поездом Кардифф-Манчестер. И поэтому нет, гаража тебе не будет, дорогой Томас. Их нравы.

15:41 уже. У нас уже 41 минута, и значит, самое время рассказать вам забавную историю о неудачнике из Колумбии. Этот невезучий мужчина на собственном опыте убедился, что можно захотеть сходить в туалет в очень неподходящее время. Кабинку уличного биотуалета, вот эти синенькие, знаете, я думаю, в которую вошел житель Барранкильи, что в Колумбии, подхватило течением и понесло вниз по дороге. Все из-за сильнейших ливней, которые превратили несколько городских улиц в настоящие реки. Хорошо, что плывущую кабинку, из которой раздавались, кстати, крики о помощи, заметил случайный прохожий. Он рискнул войти в поток и оттолкать плавсредство на обочину, после чего пленник туалета благополучно выбрался. Неудивительно, что пользователи соцсетей не удержались от шуток по поводу инцидента. Одни заявили, что главный герой этой истории удачно сэкономил туалетной бумаги. Другие назвали такой поход в туалет удивительным. Сделав все свои дела, можно заодно переместиться на несколько кварталов. Вот что случается. Поэтому в ливне, пожалуйста, смотрите, закреплены ли различные кабинки, да и вообще другие строения, а то можно уплыть куда-нибудь, куда совершенно не хотел попасть.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Ну и, как всегда, под конец часа хочется поговорить о братьях наших меньших, потому что дарят они нам совершенно странные подарки иногда, время от времени. Вот, например, мексиканская национальная гвардия представила публике своего необычного новобранца. Это чихуахуа по кличке Команда. Вы представляете себе, чихуахуа по кличке Команда. Несколько месяцев назад 13-месячного пса забрали у пожилых хозяев, которые не могли больше ухаживать за питомцем. И теперь Команда с его весом в 7 килограммов и ростом 21 сантиметр – самый маленький представитель кинологического подразделения гвардии. Пес носит миниатюрные защитные очки, жилет, шлем и закрепленную на голове камеру. Он выполняет роль талисмана и участвует в различных мероприятиях, но не только. Команда обучает работать в поисково-спасательных операциях. Конечно, многие посчитали новобранца невероятно милым и забавным, так что в честь чихуахуа в интернете уже появились некоторые мемы. Ну да, действительно, вот... ну, насчет агрессивности, на самом деле, этой породы прям не хочется ничего добавлять, потому что, мне кажется, как раз вот такие собаки и должны быть где-то в Национальной гвардии, а не гулять рядом с нами. Потому что облает в любом случае. Прям вот, как говорится, гадалки не ходи. Ну, а еще одна новость у нас пришла из Колорадо, Соединенные Штаты Америки. Тоже про наших братьев, но не таких уж и меньших. На фермерский рынок в Аспене, Колорадо, США, явился необычный посетитель – голодный медведь. Никого не стесняясь, зверь прошелся по торговым рядам, устроил себе вкусный гастрономический рейд, за которым публика наблюдала с почтительного расстояния. Не до смеха было лишь торговцам, которые понимали, вряд ли животное удосужится расплатиться за все съеденное. Что ж, медведю в тот день повезло, и в его распоряжении оказалось немало бесплатных угощений. Конечно, ценники на прилавках присутствовали, но на них вполне можно было не обращать внимания. Да и всем посетителям рынка повезло, ведь они посмотрели на удивительное шоу, причем тоже совершенно бесплатно. Остается надеяться, что фермерский рынок не станет для Мишки обычным местом, где можно найти свежую еду.
1: Осенние дни становятся ярче с Бим Радио.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Ну что ж, первый час субботнего шоу подходит к концу, и немножечко про меркантильность хотелось в конце этого часа поговорить в связи с новостью, которая пришла к нам с Тайваня. Девушка, которая встречается с кавалером всего 8 месяцев, удивилась, когда он озвучил, какой подарок хотел бы получить на день рождения. Жителю Тайваня хочется iPhone 18 Pro. И хотя его дама неплохо зарабатывает и, в принципе, может позволить себе такую покупку, кое-что ее смущает. На ее день рождения бойфренд угостил ее ужином в ресторане, потратив раз в 5-6 меньше денег, чем стоит затребованный им подарок. Девушка в раздумьях. Хотя пользователи интернета советуют ей не думать и просто отказать бойфренду. Когда отношения длятся меньше года, как-то неприлично требовать настолько дорогие подарки. Впрочем, дама быстро удалила из соцсетей свой пост, так что любопытные комментаторы так и не узнали, чем все закончилось. Но действительно, 8 месяцев встречаются. И такой: слушай, дорогая, а вот я на свой день рождения хочу себе новенький iPhone 18, там, да, что-то там Pro и все прочее. А ужином накормил как-то вот на сумму в 5-6 раз меньшую на предыдущий день рождения ее, то бишь. И действительно возникают какие-то сомнения, а не слишком ли меркантильный молодой человек попался. Хотя, если вот так вот сидеть и сравнивать, что кто кому подарил, то можно очень-очень недалеко зайти в таких отношениях.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возражений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

16:10, 8 секунд. Второй час субботнего шоу, как всегда, знаменован путешествием назад в прошлое. И сегодня мы возвращаемся с вами в год 2014. Это было уже 12 лет тому назад. Чем запомнился этот год вам? Какой отпечаток оставил в вашей памяти? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. А я, конечно же, вам напомню события, главные события этого года. Ну и музыка сегодня тоже будет у нас 12-летней, так сказать, давности. Немножко настоялось. Все, чтобы помнить. А для начала, конечно же, стоит вспомнить Олимпиаду в Сочи. 7 по 23 февраля 2014 года прошло главное спортивное событие года. 22-я зимняя Олимпиада в Сочи, а по ее окончании провели Паралимпиаду. Количество соревнований в разных дисциплинах было увеличено на 12 по сравнению с предыдущей зимней Олимпиадой в Ванкувере. Было разыграно 98 комплектов медалей. Талисманами игр стали белый мишка, снежный барс и зайка, а слоган звучал как «Жаркие зимние твои». В Сочинской Олимпиаде участвовали 2859 спортсменов из 88 стран мира. На церемониях открытия и закрытия побывали главы более 50 государств и правительств, 60 делегаций международных организаций и министров спорта. Общие затраты на строительство олимпийских объектов и организацию инфраструктуры составили более 1,5 триллиона рублей. Участники игр, болельщики и спортивные чиновники высочайшего ранга отзывались об уровне организации сугубо положительно. Зимняя Олимпиада в субтропиках за несколько лет до события многим казалась безумием. Но 23 февраля 2014 года стало ясно. Россия совершила очередное чудо. Действительно, вот Олимпиада была просто потрясающей тогда, год 2014, мы сегодня с вами вспоминаем. Тогда же Россия перешла на постоянное зимнее время. Реформа исчисления времени в России закончилась 26 октября 2014 года. В этот день страна перешла на зимнее время, переведя стрелки на час назад. С тех пор часов мы больше не переводили. Напомню, что в 2011 году Дмитрий Медведев решил перевести страну на летнее время, и все часы в России начали опережать астрономическое время на 2 часа. Реформа не понравилась большинству россиян. Люди стали чувствовать себя хуже. И в итоге 21 июля 2014 года Путин подписал закон о переходе на зимнее время. Количество часовых зон выросло с 9 до 11. А вот Медведев, например, выступал за сокращение этого количества. Ну, что еще из года 2014 мы с вами можем вспомнить? Точнее, вы можете вспомнить. Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Что произошло в вашей жизни тогда? Делитесь, а мы обязательно все это вместе прочитаем и осмыслим.

Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

Что такого интересного, знакового произошло в вашей жизни, в вашей семье? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Вот Валентина написала нам. В 2014 году родился мой дорогой сыночек Кирюша. И вот уже 12 лет радует нас своими творческими, спортивными успехами и просто своей улыбкой. По-моему, это замечательно. Это просто великолепно. Мы вас с этим и поздравляем. Ну, прекрасно же, когда радует, радует всем, чем только возможно. А еще одно сообщение у нас здесь. Привет, Бим! 2014 год запомнился двумя знаковыми событиями – свадьбой и рождением дочки Светы. Жизнь, конечно, круто меняется, когда у тебя рождается ребенок. Ну, вот, знаете, философская такая идея. И абсолютно правда. Все абсолютная правда. Ну, а вы пишите, чем запомнился вам год 2014. 12 лет, конечно, прошло, но в памяти-то все осталось. А я вам расскажу, что тогда еще происходило. Крым в результате референдума вошел в состав России. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум о вхождении в состав России. За то, чтобы стать российскими регионами, проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. 17 марта Владимир Путин признал независимость Республики Крым, одобрил проект договора о воссоединении Крыма с Россией, а 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор, по которому в составе Российской Федерации появились два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. А вот так. Так вот. Ну что ж, что еще тогда происходило? 8 апреля корпорация Microsoft прекратила расширенную поддержку OS Windows XP. Так что, да, многие, я думаю, пользовались тогда Windows XP, и пришлось пересесть на что там, семерка, по-моему, вышла к тому моменту уже. Чемпионат мира по фехтованию в 2014 году прошел с 15 по 23 июля в Казани. Вот так вот, под эгидой Международной федерации фехтования. Первоначально чемпионат планировалось провести в Софии, в Болгарии, но из-за финансовых проблем он был перенесен в Казань. На турнире разыгрывались 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. Россия и Италия разделили между собой первое место. Чем еще запомнился вам год 2014? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Ваши личные воспоминания — это самое главное, что у нас есть в нашем путешествии назад в прошлое. Кстати, в это путешествие можно отправиться и на обычной маршрутке.

Хозер все еще просит отвезти его в церковь. Это год 2014 у нас. Песня, конечно же, Take Me to Church как раз оттуда. А мы вместе вспоминаем этот год. 12 лет уже с тех пор прошло.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
2: Детей любите, да?
3: Как родину.
1: И дети, не признающие руководство.
4: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
5: Я, правда, однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
1: Кто кого в итоге воспитает?
6: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
1: Алексей Маклаков.
7: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ну что ж, давайте узнаем, что ждет нас в плане погоды 4 октября, это уже завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан. 4 октября будет облачно с прояснением, небольшие умеренные осадки днем, а местами в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью минус 1, плюс 3, максимальная температура воздуха днем плюс 2, плюс 7 градусов. В западных районах до плюс 10. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Завтра в Казани ночью 0 плюс 2, днем плюс 7 плюс 9. В Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах ночью минус 1 плюс 3, днем плюс 2 плюс 7. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево минус 1 плюс 1 ночью, плюс 2 плюс 5 днем. В Нурлате 0 плюс 2 ночью, плюс 4 плюс 7 днем. Прямо сейчас в Казани плюс 3 градуса, пасмурно, слабый дождь возможен с 7 до 9 часов вечера. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, при атмосферном давлении 754 миллиметра ртутного столба. Завтра, 4 октября, в Казани утром плюс 4, днем плюс 8, вечером плюс 6, ночью плюс 2 градуса. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Влажность воздуха до 76%, при атмосферном давлении 754 миллиметра ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Стрим медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: 16 часов 40 минут и 40 секунд. Мы продолжаем наше путешествие назад в прошлое, в год 2014. Это было уже 12 лет тому назад. А чем запомнился он лично вам? Расскажите. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Наверняка, вот какое-то до события в году 2014 с вами произошло. Вот у нас есть несколько сообщений. Бим, привет! В 2014 году я переехала в Казань и каждый день радуюсь, что тогда решилась на такой шаг. Жизнь резко поменялась к лучшему. Да и сейчас не могу ни на что жаловаться. Это у нас Алсу нам написал. Вот так вот. Действительно, жизнь меняется. Казань помогает. Привет, любимое радио. В 2014 году я встретил самую прекрасную девушку в мире, Айсы Лу, и спустя год она стала моей женой. Привет тебе, любимая. Ну, вот такие вот сообщения, когда читаешь, думаешь, вот как же повезло-то все-таки. Да, действительно, год 2014 изменил жизнь многих. Ну, а я расскажу, что тогда происходило, и не только в стране и мире, но и у нас в городе, в частности. Вот ушедший тогда, 2014 год, запомнился нам прежде всего, конечно же, Олимпиады в Сочи и чемпионаты мира по футболу. Но было множество интересных событий в татарстанском спорте. Возвращение в Акбарс Зейнтулы Билялетдинова, обновление Рубина, триумф волейбольных клубов, а также первый в истории Кубок мира по хайдайвингу, прошедший в Казани. Действительно, было такое. Был у нас чемпионат мира по хайдайвингу. Ровно за год до чемпионата мира по водным видам спорта, который состоялся, напомню вам, в 2015 году, за год до этого казанцев ждали первые ласточки. Перед центром семьи Казан открылась бульварная газета, рассказывающая о предстоящем чемпионате. А в августе жителей города ждал первый в истории Кубок мира ФИНА по хайдайвингу. Зрелищность соревнований зашкаливала. Со специально построенной вышки на берегу Казанки спортсмены со всего мира ныряли в реку с высоты 9-этажного дома. Вот это да! Без привлечения, самый любимый парк казанцев, парк Горького, в 2014 году наконец-то подвергся реконструкции. С легкой руки президента республики Рустама Миниханова парк Горького стал первым городским садом, который начал свою реновацию. А также впереди казанцев ждали обновленный парк Победы и парк УДК Химиков. Он действительно красиво стал у нас. По-моему, просто замечательно. Ну а чем запомнился вам год 2014? Пишите +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну а вы можете нам помочь своими воспоминаниями.

0: А у меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рока с 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» 20:00. Петь, танцевать и сжигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольская, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
3: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: «Любимое радио». Первое в Казани.
1: 16 часов 55 минут и 43 секунды. Это означает, что час наш подходит к концу постепенно, и путешествие наше в год 2014 также заканчивается. Но сообщения ваши я, конечно же, прочитаю. А вот Кирилл написал, что 2014 год запомнился Олимпиадой в Сочи, а также победой Германии против Бразилии 7-1 на чемпионате мира. Действительно, такой счет был. 7-1. Это прям тогда разгром абсолютно полный. А еще сообщение. Бим, привет. 2014 год, казалось, был вчера. А уже прошло, собственно, 12 лет. Тогда я закончил университет и устроился на первую настоящую работу. Жизнь пошла совсем другая, но я с теплотой вспоминаю то время. А это у нас от Дениса было. Привет, Бим. В 2014 году я закончил школу и поступил в университет. Сейчас вспоминаю, какое бесшабашное время это было. Это у нас Рустем нам написал. Да, действительно, когда меняется очень сильно, знаете, место вашей постоянной дислокации, ну, или обучения в данном случае, то как-то, особенно по молодости, совершенно новые эмоции на вас налетают. Бим, привет! В 2014 году я впервые полетел за границу. Это была Турция, но я запомнил первое впечатление от путешествия на всю жизнь. Это Михаил. Да, да, да. Первое путешествие, оно так же, как и... В общем, не буду дальше сравнивать. Ну что, давайте тогда мы с вами еще вспомним, что тогда происходило в нашем, в частности, городе. О красивой, благоустроенной набережной в Казани мечтали долго. Странно, что в городе, расположенном на Волге, не было таковой долгое время. И вроде бы к универсиаде... 2013 год набережная появилась, но она не оставляла идеального впечатления. Отсутствие освещения, ощутимые щели между бетонными плитами. На велосипеде не покататься, на роликах не проехаться, а вечером не прогуляться. Как это часто бывает, день города стал своеобразной точкой подведения итогов. Чем ближе Казань становилась к своему празднику, тем больше преображалась набережная. Теперь здесь, это еще 2014 год, отличное покрытие для скейтеров и роллеров, многочисленные фонтаны и уличные фонари. Одним словом, плюс одно место для долгих прогулок. А как она изменилась в дальнейшем-то? Вот не знает автор, собственно говоря, что потом, в ближайшие годы, она продлилась, появился у нас Урам и огромное количество интересных интересных мероприятий проводится вот именно что там. По-моему, как раз набережные мы можем сегодня и закончить наше путешествие в год 2014. Ну, а в следующую субботу, как всегда, другой год и очередное путешествие назад в прошлое. Давайте будем путешествовать вместе. Ну, а мы продолжаем.

Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф.
6: Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10. 16+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
9: Привет, как дела?

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. Рок из 90-х на БИМ-радио.
2: Да, вы абсолютно правы. Это рок из 90-х. Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рока с 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября, ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс 20.00. Петь, танцевать, отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. И прямо сейчас мы разыгрываем два билета на рок из 90-х. Как их выиграть? Очень-очень просто. Правильно ответить на вопрос, который я сейчас вам задам. И, конечно же, оказаться, ну, давайте скажем, пятым и восьмым по счету. Все ваши ответы принимаются в наши мессенджеры плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Итак, внимание, вопрос. Текст песни «Дельфины» группы «Мумитроль» навеян выражением «запасть в душу» или «проникнуть под кожу». Откуда пришло это выражение? Первый вариант – из английского, второй – из японского или третий – из русского языка. Текст песни «Дельфины» «Мумитроль» навеян выражением «запасть в душу» или «проникнуть под кожу». Откуда это выражение? Из английского, японского или русского языка? Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Пятый и восьмой правильно ответившие получают от нас по пригласительному билету на рок из 90-х.
1: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: 17:21:39. Ну, давайте сначала подведем итоги нашего розыгрыша. Значит, текст песни «Дельфин и мумитроль» навеян выражением «запасть в душу, проникнуть под кожу». И пришло это выражение из... барабанная дробь английского языка. А дело в том, что никто правильно не ответил. Все почему-то подумали, что это японский. Но это английский. Выражение «I've got you under my skin» означает сильное глубокое впечатление, которое западает в душу или не выходит из головы, которое запало в душу Лагутенко во время поездки в Лондон. Что ж, билет переносит на следующий розыгрыш. Я думаю, что мы сделаем чуть-чуть попроще вопросики. А то почему-то все реально подумали «японский». «Японский». Ну там же Владивосток, Япония рядом. Конечно, поэтому вот такой вот у нас странная идея. Да, был вариант еще французский, которого не было у нас в списке. Вот так вот. Так что это английский язык. Ну, а мы переходим к нашей еженедельной рубрике «Советчики». Той самой рубрике, в которой вы можете дать нам совет и разобраться в сложной жизненной ситуации. Мы сначала спрашиваем ваши рекомендации, а затем переходим к мнению искусственного интеллекта и пытаемся сравнить, а кто же все-таки вот более приспособлен к решению человеческих проблем. Наши слушатели или бездушная машина? Итак, перейдем к первой на сегодня конфликтной ситуации. В семье двое дочерей семиклассниц. Иногда они просят родителей помочь с домашней работой. Отец не всегда может помочь, а мама прямо говорит: «Домашняя работа никому не нужна. Спроси у искусственного интеллекта». Отец против. Он считает, что так девочки ничему не научатся, и это равноценно списыванию. Мама парирует, что устает на работе, а отец мог бы больше уделять внимание девочкам. Конфликт между родителями нарастает. Ну, представьте такую ситуацию. Действительно, современная абсолютно ситуация. Мама говорит: «Слушай, да что ты ко мне пристаешь со своей домашкой? Вот возьми, вот зайди туда, искусственному интеллекту вопрос задай, и спокойно он тебе все ответит, все распишет, и ты сама все перепишешь и сдашь свою домашку там». А отец говорит: «Ну, слушай, это вообще невозможно так жить же. Это ничему не научится. Учатся наши дети. Как так можно? Ты должна уделять внимание их домашней работе и помогать им. И, может быть, еще и даже все объяснять». А мама парирует: «Я устаю на работе. Это ты мог бы, собственно, этим заниматься». И так остается у нас единственный вариант – искусственный интеллект. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации и не сталкивались ли вы лично с ней? +7 9 2 7 2 42 102 8 – это наши мессенджеры. Ну, а вы – наши любимые советчики. Конечно же, ваши советы мы принимаем и очень-очень рады, что вы нам их пишете. +7 9 2 7 2 42 102 8.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
6: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-00-21-657. 0+.
7: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
8: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо» Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 часов 32 минуты и 10 секунд. Мы продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Напомню вам, что такое произошло. В семье двое дочерей семиклассниц. Иногда они просят родителей помочь с домашней работой. Отец не всегда может помочь, а мама прямо говорит: «Домашняя работа никому не нужна. Спроси у искусственного интеллекта». Отец против. Он считает, что так девочки ничему не научатся, и это равноценно списыванию. Мама парирует, что устает на работе, а отец мог бы больше внимания и времени уделять девочкам. Конфликт между родителями нарастает. Что сделать в этой ситуации? Давайте посмотрим, что вы нам подсказали. Привет, Бим. Мне кажется, ничего нового в этой ситуации нет. Домашку исписывали с решебников и у одноклассников. Вот теперь у ИИ начали списывать. Те, кто хочет чему-то научиться, научатся. А родителям единственный совет – наймите репетитора, если дети не успевают, а вы не можете им помочь. Ну, как вариант, на самом деле, действительно, если вот есть проблемы какие-то с освоением определенных предметов, ну, что тут, то есть не только искусственный интеллект, а еще и репетиторы – нормальные, живые люди, которые готовы помочь за определенные, конечно, деньги. Но это другое. А еще одно сообщение. Бим, привет. Мне кажется, через несколько лет полностью домашка как таковая исчезнет из школ, потому что невозможно будет постоянно сгенерированные задания учителям проверять. Так что я на стороне мамы в этой ситуации. Ну вот пока же не исчезла еще. Пока-то все еще остается. Хотя я тоже здесь думаю, что какое-то решение принимать в отношении искусственного интеллекта будет необходимо. Ну а мы как раз у него и спросим, чего сам искусственный интеллект думает по этому поводу. Неправильный вариант решения. Маме продолжать отправлять детей к искусственному интеллекту, игнорируя мнение отца. Девочки перестанут думать самостоятельно. Отцу запретить использовать ИИ вообще, но самому не помогать. Это не решит проблему, а создаст обиду. Устроить скандал при детях, выясняя, кто прав. Девочки будут чувствовать себя виноватыми. Правильный вариант решения. Родителям договориться о правилах. ИИ можно использовать только для проверки или объяснения, но не для списывания. Если девочки не понимают тему, они должны спросить у учителя или родителей. Отцу выделить время, например, час в день на помощь с уроками. Маме взять на себя другие домашние дела, чтобы разгрузить его. Использовать ИИ как тренажер. Пусть девочки сами решают, а потом сверяются с ИИ, анализируя ошибки. Объяснить дочерям, что цель домашки – научиться, а не получить оценку. Иначе в будущем им будет сложно на экзаменах. Ну и не только на экзаменах, а вообще довольно сложно, если, чтобы сложить 5 плюс 6, тебе нужно открывать калькулятор, собственно. Да, ну что ж, вот такие вот варианты предлагает искусственный интеллект. Я здесь склонен согласиться с нашим слушателем, который сказал, что, наверное, нужно нанять репетитора, если вот сам не успеваешь. Но это же стандартная такая ситуация. Делегирование того, чего ты не успеваешь, а, собственно, за определенную плату. Ну, а мы переходим к второй на сегодня ситуации. Она связана с садовыми товариществами. В общем чате садового товарищества появляется новый собственник участка. В это же время одинокая бабушка, которая живет в СНТ круглый год и зимой подкармливает всех брошенных кошек и собак, устраивает сбор пожертвований на корм животным. Новый собственник возмущен. Он называет бабушку мошенницей, которая вымогает деньги под благовидным предлогом и грозит пожаловаться в полицию. Бабушка возмущена, остальные собственники встают на ее сторону, зная, что она действительно кормит животных. Новый собственник стоит на своем, конфликт разгорается в чате. Ну да, вот есть такая вот бабушка, которая живет постоянно в садовом товариществе, вот круглый год, а многие не очень хорошие люди вот приютили себе кошечку или собачку на вот период летний, а потом бросают их просто. И эта бабушка, она их подкармливает, у себя там содержит и просит в общем чате немножечко скинуться ей, кто сколько может на корм для этих самых животных. А вот новый человек в чате говорит: а ты мошенница, а я сейчас тебя сдам. Вот на чьей вы стороне, кого вы поддерживаете и как можно выйти из этой ситуации? +7 9 2 7 2 42 102 8 – это наши мессенджеры, а вы наши любимые советчики.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
0: Ну что ж, давайте поговорим о погоде. Так, прогноз погоды по Республике Татарстан на 4 октября следующий. Облачно с прояснениями, небольшие умеренные осадки, днем местами в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью минус 1, плюс 3, максимальная температура воздуха днем плюс 2, плюс 7. В западных районах до плюс 10 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Завтра в Казани ночью 0 плюс 2, днем плюс 7, плюс 9. В Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах ночью минус 1, плюс 3, днем плюс 2, плюс 7. В Альметьевске, Бугульме и Ознакаево минус 1, плюс 1 ночью, плюс 2, плюс 5 днем. В Нурлате 0, плюс 2 ночью, плюс 4, плюс 7 днем. А вот прямо сейчас в Казани плюс 3 градуса. Пасмурно и по-прежнему ожидается слабый дождь, но уже с 8 до 9 часов вечера. Ветер северный 4,3 метра в секунду при атмосферном давлении 756 миллиметров ртутного столба. Завтра, 4 октября, плюс 4 утром, плюс 9 днем, плюс 6 вечером и плюс 2 ночью в Казани. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду, влажность воздуха 67%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Первое в Казани.
1: 17 часов 51 минута и 10 секунд. Ну что ж, давайте узнаем, что делать с животными в СНТ. Напомню, ситуация следующая. В общем чате садового общества появляется новый собственник участка. В это же время одинокая бабушка, которая живет в СНТ круглый год и зимой подкармливает всех брошенных кошек и собак, устраивает сбор пожертвований на корм животным. Новый собственник возмущен. Он называет бабушку мошенницей, которая вымогает деньги под благовидным предлогом и грозит пожаловаться в полицию. Бабушка возмущена, а остальные собственники встают на ее сторону, узная, что она действительно кормит животных. Новый собственник стоит на своем, конфликт разгорается в чате. Ну так, что вы нам посоветовали? Давайте посмотрим. У нас есть два сообщения. И первое из них следующее. Бим, привет! Послать такого нового собственника и всего делов. Никто никого не принуждает сдавать деньги, так что и проблемы нет. Ну, вот же он грозится. Сейчас я напишу заявление о мошенничестве, да, и все прочее. Так что, может быть, там какие-то личные мотивы, кто знает. А еще одно сообщение. Привет, Бим, можно пригласить его в гости к бабушке и показать, что она действительно заботится о животных. Может, так дойдет. А вот действительно, может быть, так и дойдет. Хотя, знаете, если человек очень-очень сильно хочет во что-то не верить, он в любом случае в это не поверит. Ну, а наш искусственный интеллект дает нам следующие варианты решения. Неправильные варианты. Бабушке и ее сторонникам начать оскорблять нового собственника в чате. Это переведет спор в перепалку и не решит проблему. Новому собственнику сразу писать заявление в полицию, не разобравшись. Это может быть воспринято как клевета, если бабушка не присваивает деньги. И игнорировать конфликт, надеясь, что он утихнет. Напряжение будет накапливаться и может расколоть сообщество. Правильный вариант решения. Бабушке или ее сторонникам спокойно объяснить новому собственнику, что на что идут деньги. Предложить отчет, чеки, фото кормления, список животных. Мы не принуждаем, каждый помогает по желанию. И действительно так и есть. Новому собственнику не участвовать в сборе, если он не хочет, но не мешать другим. Если у него есть доказательства мошенничества, он может обратиться в полицию, но без голословных обвинений. Собрание СНТ обсудить вопрос на общем собрании и принять решение. Либо официально помочь бабушке, например, выделить место для кормления, либо организовать приют. Это снимет напряжение. Бабушке вести прозрачную отчетность, чтобы любой желающий мог убедиться в честности. Это лучший ответ на подозрение. Прозрачная отчетность, это, конечно, да. Вот я купил кости, вот с них наварил, там, да, что-то такое. Вот здесь купил, вот чек, вот все остальное. Действительно, как там про инициативу инициаторов? У нас есть такая поговорка замечательная. В общем, в любом случае, инициатива часто бывает наказуема. А жаль, животных мы все любим. Ну, а сейчас мы перейдем к третьей на сегодня ситуации. Она у нас связана с, скажем так, странным видением мира. Вот так вот. Муж, устав от новостей о бедах в мире, начинает собирать аварийный запас. Консервы, палатку, противогазы, а затем строит землянку в лесу рядом с дачным поселком. Он уверен, что это поможет в экстренной ситуации. Жена сначала относилась нейтрально, но теперь задумывается, не развилось ли у него психическое расстройство. Он каждый раз говорит о неминуемом конце света и уговаривает ее присоединиться. Она не знает, как реагировать, поддерживать, ругать или обратиться к врачу. Как вы думаете, что можно сделать вот в такой ситуации? +7 927 42 102 8. Это наши мессенджеры, а вы наши единственные советчики.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, после напряженных будней пора вспомнить о друзьях. Вас ждет приятный вечер. Тельцы, наступает период, когда нужно решать какие-то приятные дела. Близнецы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и подсчетами. Раки, график будет расписан буквально по минутам. Перед вами откроются большинство дверей. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит ситуацию в целом. Девы, вам предстоит искать проверенные источники нужных людей и их контакты. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Скорпионы, вспомните о своих обещаниях и заодно чувстве юмора. С Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, не доставайте близких своей излишней тревожностью. Причин для этого не будет. Рыбы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант сработает. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного настроения.

0: Стрим радио. Первое в Казани.
1: Проведите уикенд вместе с Стрим радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Стрим радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 18:03 и 4 секунды. Всех-всех-всех приветствую в четвертом часе субботнего шоу. И в студии с вами по-прежнему я, Сергей Филиппов, а мы решаем конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». И напомню, ситуация следующая. Муж, устав от новостей о бедах в мире, начинает собирать аварийный запас. Консервы, палатку, противогазы, а затем строит землянку в лесу рядом с дачным поселком. Он уверен, что это поможет в экстренной ситуации. Жена сначала относилась нейтрально, но теперь задумывается, не развелось ли у него психическое расстройство. Он каждый раз говорит о неминуемом конце света и уговаривает ее присоединиться. Она не знает, как реагировать, поддерживать, ругать или обратиться к врачу. Вот что вы нам насоветовали, давайте-ка узнаем. А Денис пишет, достаточно посмотреть в окно и станет ясно, что пора запасаться консервами. Всегда пора запасаться консервами, если особенно вы их любите. А вот если нет, тогда можно, мне кажется, и повременить. Артамонстар пишет нам, надо переименовать его в Ноя и постараться объяснить, чтобы он все деньги не тратил на конец света, иначе можете не дожить до него. Ну вот, кстати, про деньги. Тут действительно вопрос, наверное, больше стоит в финансовом секторе. Значит, что предлагает нам искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Жене высмеивать его и называть сумасшедшим. Это вызовет агрессию и замкнутость. Мужу игнорировать ее страхи и продолжать в том же духе. Тратьте семейные деньги. Это может привести к финансовому краху и разводу. Жене тайно выбрасывать его запасы. Это подорвет доверие и может спровоцировать конфликт. Правильные варианты. Жене спокойно поговорить о его чувствах. Я вижу, что ты тревожишься. Расскажи, чего именно ты боишься. Возможно, это реакция на стресс, а не психиатрия. Предложить компромисс. Небольшой набор для экстренных случаев. Аптечка, вода, фонарик – это разумно. А землянка и противогазы – избыточны. Можно договориться о лимите трат. Обратиться к психологу вместе. Если тревога мужа мешает жить, специалист поможет, но не ставить ультиматум. Переключить его внимание на реальные риски, например, пожар, наводнение и подготовку к ним. Это конструктивнее, чем ждать конец света. Вот такие вот варианты предложил искусственный интеллект. Ну, а я считаю, что действительно что-то в любом случае должно быть у вас в запасе, потому что, ну, даже если никаких экстренных случаев не происходит, как минимум какие-то лекарства, какие-то там, не знаю, пластыри, бинты и все прочее уж должны быть в каждом доме, особенно если вы куда-то едете. Ну, а вот землянки – это для тех, кто очень любит на различных ресурсах выкладывать ролики о том, как строить эти самые землянки. А их, поверьте мне, огромное количество. И мы перейдем к последней, четвертой на сегодня конфликтной ситуации. Она следующая. Пожилой женщине на домашний телефон звонят и представляются сотрудниками газовой компании. И напоминают, что нужно провести поверку газового счетчика. Говорят, что мастер будет в ее районе завтра. Женщина перезванивает в газовую компанию и выясняет, что до поверки еще несколько месяцев, и звонок не от них. Она подозревает мошенников и не знает, что делать. Не открывать дверь, заранее вызвать полицию, чтобы задержать их, или предупредить соседей и устроить скандал. Как вы думаете, что делать в этой ситуации? +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. А вы посоветуйте уж нам что-нибудь.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2 930 800.

18:12:55. Вернемся к нашей последней на сегодня конфликтной ситуации и попробуем ее решить. Итак, напомню, пожилой женщине на домашний телефон звонят и представляются сотрудниками газовой компании. И напоминают, что нужно провести поверку газового счетчика. Говорят, что мастер будет в ее районе завтра. Женщина перезванивает в газовую компанию и выясняет, что до поверки еще несколько месяцев, и звонок был не от них. Она подозревает мошенников и не знает, что делать. Не открывать дверь, заранее вызвать полицию, чтобы задержать их, или предупредить соседей и устроить скандал. Вот что вы нам насоветовали, давайте посмотрим. Бим, привет, я бы по крайней мере спросил у соседей, может быть им тоже поступали подобные звонки, и вместе решили, что делать. Я бы просто не открывал дверь, или вышел и популярно объяснил этим лжепредставителям газовиков, кто они и куда должны идти. Вот такой вот вариант у нас есть. Ну а что рассказал нам искусственный интеллект, сейчас узнаем. Неправильный вариант решения. Открыть дверь и впустить мастера, чтобы разобраться. Это опасно. Мошенники могут быть агрессивны. Устроить скандал на весь подъезд, когда они придут. Это может спугнуть их, но не поможет задержать. Ничего не делать и надеяться, что они не придут. Они могут прийти и обмануть других соседей. Правильный вариант решения. Не открывать дверь незнакомцам. Если звонят в дверь, сказать через дверь. Я вызвала полицию, они уже едут. Заранее сообщить в полицию о подозрительном звонке. Участковый может организовать наблюдение или предупредить. Предупредить соседей, особенно пожилых, чтобы они тоже не открывали. Можно расклеить объявление в подъезде. Если мошенники пришли, сразу звонить в полицию или по 102. Описать приметы. Не вступать с ними в контакт. Вот такие варианты предлагает нам искусственный интеллект. Да, действительно, ситуация такая подозрительная. Особенно, если вы сразу перезвонили по известному вам номеру, соответственно, и узнали, что это действительно не они, а какие-то вот люди, которые выдают себя за представителей газовой службы. Ну и в этой ситуации я бы, наверное, честно, я бы, наверное, просто не открывал двери. Сказал, ну все же понятно, все ясно. Не-не-не, лучше. Меня нет дома. Все. И на этом ситуация, я думаю, была бы разрешена. Да. Отлично, отлично. Сегодня мы с вами провели время и разрешили конфликтные ситуации. Но мы продолжаем. Впереди еще много интересного, новостей со всего света, конечно же.

Каждый раз, когда нахожу исследования, связанные с братьями нашими меньшими, особенно от каких-нибудь известных ученых, британских, например, то не могу не поделиться. Вот в данном случае ученые у нас были из Мексики и США. И провели они такое исследование, собственно, в результате которого выяснилось, что чем больше в стране кошек, тем выше индекс счастья. Возможно, коты и кошки незаметно влияют на благополучие наций. Ученые из Мексики и США описали неожиданные взаимосвязи в своем свежем исследований. Команда проанализировала статистику 93 стран. Их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. Специалисты также учли процент людей, зараженных токсоплазмой, паразитом, который размножается в кишечнике кошачьих и может передаваться человеку. В результате ученые пришли к выводу, который может обнадежить кошатников. По их данным, чем больше в стране кошек на душу населения, тем выше индекс счастья. В лидеры выбились Финляндия, Дания и Швеция, где на 10 тысяч человек приходится примерно 2000 кошек. Конечно, уровень национального счастья был куда сильнее связан с показателями ВВП и доходами населения. При этом факт недавнего заражения токсоплазмой коррелировал со снижением показателей благополучия. Самым неожиданным результатом стало то, что в странах с большим количеством кошек зараженность токсоплазмой не выше, а ниже. По версии ученых, это можно объяснить так. В богатых странах кошек чаще держат дома, вакцинируют и кормят готовым кормом, а не отпускают свободно гулять. Шансов подхватить паразита меньше. Авторы подчеркивают, разумеется, все это лишь говорит о корреляции на уровне стран, поэтому мы не можем утверждать, что увеличение числа кошек делает людей счастливее. Вот они не могут, а я, честно говоря, так бы и сказал. Есть у вас котик или кошечка, и, по-моему, жить становится лучше, веселее. А если их две? А если три? Ну, тогда уж главное не перейти в кошкособирательство. Вот так вот. Поэтому радуйтесь, кошатники, вы гораздо счастливее.

0: первые в Казани.
1: Отдыхай с Бим Радио.
2: Ну а сейчас у меня для вас информация на правах рекламы. Бим Радио зовет вас на вечеринку рока из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» 20.00. Петь, танцевать и сжигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
5: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
6: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
7: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
9: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Продолжаем нашу рубрику «Новости со всего света» и перемещаемся в Великобританию. Как же важно дарить детям игрушки. А иногда не совсем игрушки. Когда Миранда Ворби была ребенком, она очень хотела стать хозяйкой настоящей живой лошади. Но родители жительницы Лоустофта, это в Саффолке, в Англии, сказали по поводу лошади категоричное «нет». Миранда расстроилась, но утешилась тем, что открыла для себя игрушки из серии «My Little Pony», влюбивших в симпатичных пластиковых пони. И теперь женщина-владельца рекордной коллекции My Little Pony, состоящей из 4550 предметов. В какой-то момент рекордсменке даже пришлось переезжать в дом побольше, чтобы все ее пони там разместились. В собрании женщины, попавшей в книгу рекордов Гиннесса, не только игрушки. Там имеются рюкзаки, кружки, одежда, косметика и даже аркадный автомат 1990-х годов. Доставка этой гордости коллекции оказалась непростым делом. Мужчине, у которого Миранда приобрела такую редкость, пришлось снимать входную дверь, чтобы вынести автомат наружу. И, как нетрудно догадаться, коллекция еще не закончена. Женщина продолжает охоту за редкими пони. А вот помните, как в детстве, вот наверняка же были такие мечты, что я вот когда вырасту, обязательно куплю себе, ну и дальше по списку что-то шло. Ну вот я всегда мечтал, чтобы у меня были коробки со сникерсами и полный холодильник еды из Макдональдса. Вот так вот. Ну, теоретически можно, конечно, себе это сейчас позволить, но возникает вопрос, зачем? Так что пускай детские мечты сбываются в детстве.
2: Если хочешь танцевать,

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Давайте же узнаем, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на 4 октября. Будет облачно с прояснениями, небольшие умеренные осадки, днем местами в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью минус 1 плюс 3, максимальная температура воздуха днем плюс 2 плюс 7 градусов. В западных районах до плюс 10. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Завтра в Казани ночью 0 плюс 2, днем плюс 7 плюс 9. В Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах минус 1 плюс 3 ночью, плюс 2 плюс 7 днем. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево ночью минус 1 плюс 1, днем плюс 2 плюс 5. В Нурлате ночью 0 плюс 2, днем плюс 4 плюс 7. Прямо сейчас в Казани плюс 2 градуса, пасмурно, слабый дождь обещают после 8 часов вечера до 9. Ветер северный 3 метра в секунду. Завтра 4 октября утром плюс 4, днем плюс 9, вечером плюс 6, ночью плюс 2. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Влажность воздуха до 75% при атмосферном давлении в 754 миллиметра ртутного столба. Температура будет постепенно расти, начиная со вторника и вот уже ближе к пятнице днем будет плюс 15, а в субботу обещают до плюс 18 градусов. Так что зима пока еще не стоит у нас на пороге. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.

0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: А мы с вами переместимся в Соединенные Штаты Америки, штат Колорадо. Черепахе по кличке Лард не сиделась у себя дома в Литлтоне в Колорадо. Она захотела приключений. И Лард отправилась в путешествие, при этом явно не желая никуда торопиться. Покинувшая дом черепаха поползла по улице навстречу новым впечатлениям, и хозяйке, конечно же, не составило труда догнать питомицу, которая совершила самый медленный побег в истории. Но вот беда, Лард весит 45 килограммов, и владелица не могла ни поднять ее, ни даже просто развернуть, чтобы беглянка поползла обратно домой. Оставалось лишь уговаривать возвратиться, но и это не сработало. Пришлось вызвать полицейских, которые, объединив усилия, отнесли черепаху в родной дом. Прекрасный пример погони, во время которой не пришлось ни за кем гоняться.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
2: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Тим Радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 54 минуты и 37 секунд. Ну что ж, субботнее шоу на этой точке, в этой точке подходит к своему логическому завершению. Напоследок еще одна новость из Великобритании. Она такая добрая, что не мог просто не поделиться с вами. Сони Мейсон отправился на тематическую вечеринку в честь дня рождения друга, нарядившись Бэтменом. И 25-летний житель Норвича в Англии доказал, что имеет полное право носить такой костюм. В очереди в ночной клуб он заметил, как незнакомец отобрал у женщины сумочку. Сони бросился за вором вдогонку, по пути встретив полицейских и сообщив им об инциденте. Вскоре злодея задержали, но сумки при нем не было. Он успел забросить ее на вершину стены возле Норвичского собора. Что ж, Сони пошел в своей борьбе с преступностью до конца и влез на стену, чтобы достать сумочку и вручить ее хозяйке. Все содержимое оказалось на месте. Добряк добавил, что надеется вдохновить других людей на помощь окружающим, даже если на героях нет плаща и маски. Вот так вот. На этом, собственно, можно сегодня и говорить до свидания. Сразу же после меня здесь, в этой студии, прямо за этим микрофоном, окажется Алина Поспелова. Прошу любить и жаловать. Вот уже писали, что Алина Малина скоро придет, и надо подготовиться к этому. Ну, чего готовиться? Сейчас она вам расскажет много чего интересного. Естественно, поставит классную музыку, передаст ваши привет, поздравления и все. Ну и просто отлично проведет время вместе с вами. Вот так вот. А я, Сергей Филиппов, на этом с вами прощаюсь. До следующей субботы. Не болейте, и чтобы все у вас было хорошо.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, после напряженных будней пора вспомнить о друзьях. Вас ждет приятный вечер. Тельцы, наступает период, когда нужно решать какие-то приятные дела. Близнецы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и подсчетами. Раки, график будет расписан буквально по минутам. Перед вами откроются большинство дверей. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит ситуацию в целом. Девы, вам предстоит искать проверенные источники, нужных людей и их контакты. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Скорпионы, вспомните о своих обещаниях и заодно чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, не доставайте близких своей излишней тревожностью. Причин для этого не будет. Рыбы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант сработает. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного настроения.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений. Это кухня.

0: Бим Радио.
1: Всем привет! Эту субботу с вами проведу я, Поспелова Алина. Точнее, не эту субботу, а вечер этой субботы. Я желаю всем хорошего дня, прекрасного настроения. Ну, давайте будем поменьше болтать и побольше слушать музыку, потому что суббота — это вечер, когда можно пойти куда-нибудь на вечеринку, хорошо провести время, потанцевать, ну или провести просто этот вечер дома за хорошей музыкой.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Бим-радио.
1: Итак, в Казани утвердили величину прожиточного минимума на 2027 год. Документ правительства республики пока что проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает Татар-Информ. Ну и давайте послушаем, какие там суммы нам обещают. В расчете на душу населения сумма составляет 17 193 рубля. Вот. А для трудоспособных жителей показатель определен в размере 18 740 рублей. Так, а для пенсионеров 14 тысяч с копейками, для детей 16 тысяч тоже с копеечками. Ну, знаете, 17 тысяч рублей, да, значит, у нас на душу населения. Это вот, давайте представим, я снимаю квартиру за 15 тысяч напополам со своей сестрой, так-то она стоит 30. И вот у меня остается, получается, 17 190, ой, какие 17, у меня остается 2 193 рубля. И еще целый месяц на это прожить нужно. Ой, стойте, подождите, я же забыла про коммуналку, которая составляет тоже около 5000 на двоих. Мы поделим на два. Как раз-таки только за квартиру заплатить и остается. Вот такие потрясающие суммы у нас выходят. Ну, не знаю, кто там составлял вот эти вот расчеты, но явно не те, кто действительно живут и работают в Казани. Ну, это что такое? Я считаю, что нужно пересчитать. Мне не понравилась эта сумма. А вам понравилось? Хватит ли вам 17 193 рубля в месяц? Сомневаюсь.
2: Ветер гонит пыль, подними стекло.

0: радио.
1: Интересная новость. Может быть, вы слышали, а может и нет. Мергасовский дом начнут разбирать в ближайшее время. Комитет Республики Татарстан по охране объектов культового наследия согласовал эскизный проект сохранения Мергасовского дома, и противоаварийные работы на площадке стартуют уже в ближайшее время. Вы представляете, вот этот вот старый-старый дом, на фоне которого еще так любили какое-то время фотографироваться люди, будут перестраивать. Но здание планируется полностью разобрать, а затем полностью восстановить в прежнем виде, потому что, как тут написано, невозможно его спасти, используя какие-то другие способы укрепления стен и так далее. А вот цвет дома, вот этот болотно-зеленый, хотят сохранить и оставить прежним. А также количество этажей, то есть 6, тоже планируется оставить таким, как было, и не добавлять дополнительных.

0: радио. Первое в Казани. Рок из 90-х на Бим-радио.
1: А у нас информация на правах рекламы. И прямо сейчас, после того, как я произнесу рекламный текст, будет розыгрыш проходок на одно очень крутое мероприятие. А какое? Вот сейчас с вами и узнаем. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября в ресторане «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Поэтому мы проверим, кто из вас лучше знает рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. В общем, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. А за самый крутой образ, конечно же, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. А чтобы получить проходку на это мероприятие совершенно бесплатно, предлагаю вам сыграть в игру. Она очень простая, а вот и правила. Продолжите строчку. Рок-баллады. Этот парень был из тех, кто просто любит рок, кто просто любит драйв, кто просто любит жизнь. Какой же вариант правильный? Как же правильно поется в этой песне? Пишите ваши ответы к нам на студийный номер 8-92-72-42-102-8 в Максе. Буду ждать ваши правильные ответы. Ну что, помните эту песню? Этот парень был из тех, кто... Варианты ответа. Просто любит рок, кто просто любит драйв и кто просто любит жизнь. Жду ваши ответы. Итак, вот немножечко мы видим. Ну, конечно же, ответ очень простой, очень легкий. Надеюсь, что вы быстро-быстро отгадаете. Я уже вижу правильные ответы. И поставлю реакцию на тех, кто правильно написал строчки, как это все говорится. Ну, знаете, вот я сейчас смотрю, ни одного неправильного ответа. Все верные. Итак, выбираю двух победителей. Давайте, вот Аида самая первая написала. И еще кого мы здесь выберем? Давайте. Ренат, вы тоже, Каримов Ренат, поздравляю. Вам тоже вот сейчас смайличек поставлю на сообщение. И поздравляю вас с тем, что вы правильно ответили. Ну, какой вариант ответа правильный? Конечно же, этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. А как же еще? Поздравляю всех, кто верно ответил. Ну, а такие конкурсы, кстати, проводятся очень часто, поэтому следите за эфиром, чтобы получить проходку на долгожданное мероприятие «Рок из 90-х». Будем ждать всех-всех-всех. Каждого. Прямо тебя. И тебя. И всех вас.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.
1: Люби с БИМ Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые искусственный интеллект создавать был не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Это косуха, стильные аксессуары, бандана. Покажите, кто здесь самый крутой рокер. Ну а за сам выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. И, конечно, ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20.00. Будем петь, танцевать, зажигать вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, после напряженных будней пора вспомнить о друзьях. Вас ждет приятный вечер. Тельцы, наступает период, когда нужно решать какие-то приятные дела. Близнецы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и подсчетами. Раки, график будет расписан буквально по минутам. Перед вами откроются большинство дверей. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит ситуацию в целом. Девы, вам предстоит искать проверенные источники нужных людей и их контакты. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Скорпионы, вспомните о своих обещаниях и заодно чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, не доставайте близких своей излишней тревожностью. Причин для этого не будет. Рыбы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант сработает. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного настроения.

0: первое в Казани.
1: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.

0: Бим-радио.
1: Средняя зарплата в Татарстане выросла до 99 300 рублей. В январе-июле среднемесячное начисление зарплаты работников предприятий и организаций Татарстана составило 99 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла на 16,9%. Реальная зарплата с учетом инфляции увеличилась на 9,5%. При этом конкретно в июле средний показатель достиг 102 тысячи рублей. Данные опубликовал Татарстан в комплексном докладе о социально-экономическом положении республики. Вот так вот, делитесь, какая зарплата у вас?

0: Реклама на Бим-радио. Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
1: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН ИП 325-169-300-021-657-0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Ну что, сегодня суббота, а по статистике большинство россиян проводят выходные дома за домашними делами или встречаясь с близкими. По статистике 41% жителей России занимаются бытом на выходных, уборкой, готовкой. 32% россиян проводят время с семьей и друзьями. 23% выбирают поездки выходного дня. 52% людей хотя бы раз в месяц устраивают полноценный день отдыха дома в кровати. И среди зумеров это самое популярное занятие на выходных, да и не только. А вот 8%, всего 8% опрошенных вынуждены работать в субботу и воскресенье. Я, кстати, получается, отношусь к этому проценту в числе 8. А к какой группе относите себя вы? Что вы делаете на выходных? Убираетесь? С друзьями встречаетесь? Или на вечеринках отжигаетесь? Или просто на диване откисаетесь? Делитесь, пишите, как проводите выходные. Кстати, уже в следующем часе у нас будет рубрика «Привет, привет». Это такая рубрика, когда каждый может написать сообщение нам, а мы его зачитаем и, может быть, даже поставим песенку, которую вы закажете. Поэтому, если хотите передать привет своим близким или признаться кому-то в любви или, может быть, в ненависти, обязательно оставляйте свое сообщение, и после 9 часов в порядке живой очереди зачитаю ваши приветы.
0: Любимое радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х», которая пройдет 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем петь, подпевать культовым песням, которые искусственный интеллект создавать не способен. Вместе сольемся в ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знания рок-легенд и подарки для самых активных. Будем вместе подпевать той самой атмосфере. Итак, вас ждет живое исполнение главных рок хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуху, стильные аксессуары и покажите, что здесь самый главный рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок, а за атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: радио.
1: У людей, хорошо чувствующих музыкальный ритм, как правило, более высокий IQ. Вот такая новость интересная. Не обязательно быть музыкантом, даже если вы просто синхронно топаете в такт мелодии. Скорее всего, вы умнее того, у кого это не получается. Вот так вот. Не зря меня мама в музыкальную школу заставляла ходить. Я плакала, рыдала, но все равно отходила эти несчастные, сколько там лет, не помню, если честно. Предлагаю прямо сейчас проверить свое IQ, свой IQ, свое. Вот так, да. Кажется, это неправильная новость. Предлагаю прямо сейчас проверить вам свой IQ и подтопывать, подпевать и вот так вот в ритм песни хлопать и проверить, какой у вас IQ, есть ли у вас музыкальный вкус или нет. Может, прямо сейчас, вот, следующая песенка будет такая, и можно будет проверить.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
3: Привет, как тебе?

0: радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: Привет, приветов на Бим-радио. Ежедневно в 21.00.
1: Без возрастных ограничений.
5: Ну что, начинаем с приветов. И начну я с самых шустрых, самых быстрых, кто написал еще очень заранее. Итак, первая у нас Ксюша передает привет. Доброго вечера всем слушателям и сотрудникам любимой волны. Денис Иванович, с днем рождения тебя и всех земных благ. Большой привет и приятного вечера всей БИМ-семье, БИМ-болталке и БИМ-читалке. Поставьте, пожалуйста, инди-спектакль. Кстати, это не одна заявка на эту песню, не одно подобное сообщение. Поздравлением, потому что еще, вот смотрите. Привет, Бимчик, любимчик. Хочу передать привет всем Юлям и всем Светланам из Бим-болталки и остальным участникам. Еще привет передаю Ксении Сергеевне. Поставьте, пожалуйста, для нее Индию спектакль. Спасибо. Михаил? В общем, это Михаил. Вот так вот, смотрите-ка. Женщина себе сама песню заказала, но о ней еще подумал и мужчина, и ту же самую песню ей заказал. Вот как интересно получается.

0: Бим Радио.
1: Но мы продолжаем читать ваши замечательные приветы. Привет всем ведущим, хорошего настроения и всех благ от пользователя Григорчук Вадима. Спасибо большое вам за этот привет. Вячеслав пишет. Добрый день, Алиночка и любимое радио. Всей болталке привет. Всем найти вторую половинку, видимо, желает нам Вячеслав. А песню сейчас он нам вот такую заказывает. Так, это значит у нас... У нас это Дино и Настя Задорожная. Ну, сейчас поставим, сейчас выполним.

0: На Пим-радио. Ежедневно в 21.00.
1: Без возрастных ограничений.
2: Продолжаем читать ваши приветы. Добрый вечер, Бим. Привет из Челябинска от Сухоруковых. Желаем теплых вечеров в компании своих любимых. Спасибо вам большое. Привет моим родным. Динька, Юлька, Людок. Хорошо сидим. Сейчас в баньку пойдем. Всех с выходными. Это нам Андрей написал такое приветствие. И следующее. Добрый вечер, Казань. Привет, Бимушка и прекрасная Алиночка. Сегодня хоть пасмурно, но на душе очень тепло. Ездили к свекрови. Крови поздравили ее с днем преклонного возраста и помылись в баньке. Хочу передать всем бим-болталке и всей семье привет. Всем добра. И вот песенку у нас заказывают MC Z и песню Люба Ивана. Правильно, надеюсь, прочитала? Такую, кстати, не слышала. Вот сейчас вместе с вами впервые и послушаю. А всем, кто, кстати, сейчас пошел в баньку или только вышел с легким паром.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что самая высокая волна в мире из всех, что возникало в Мировом океане, обрушилась на побережье Аляски в 1958 году. Ее высота составила 524 метра.
0: В мире столько всего интересного.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
4: Детей любите, да?
5: Как Ронинал.
3: И дети, не признающие руководство.
6: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
7: Мне правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
3: Кто кого в итоге воспитает?
8: Запросуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
3: Алексей Маклаков.
9: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
3: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Мы продолжаем передавать приветы. Итак, Каримов Ренат нам пишет: «Привет, Бим, хочу передать пламенный привет прекрасной девушке Зульфие и попросить ее уже, наконец, перестать выполнять трудовые обязанности в свой выходной день. Пора отвлечься и просто расслабиться под хорошую музыку. Также желаю скорейшего выздоровления ее сыночку Давиду и дальнейшего крепкого здоровья ему. Я уверен, что все будет хорошо. Давайте поставим для настроения песенку Светы «Увидимся». Спасибо. А давайте поставим. Сейчас с вами и послушаем.

0: Привет, приветов на Пим-радио. Ежедневно в 21.00.
1: Без возрастных ограничений.
2: Привет от Валентина Юрьевича всем. Бимчик-любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Огромный привет многоуважаемому Владимиру Владимировичу. Это кому? Это тому самому? Скажите мне, пожалуйста. Если можно, песню Басты «Моя игра». Спасибо большое заранее. Конечно, можно. Сейчас поставим, посмотрим. Давайте прочитаем еще приветы, которые здесь передавали. Так, добрый вечер. Хочу передать привет всему городу. И тут тоже просят Басту. Слушайте, ребята, вот вы прям на Басте сегодня помешались, но я не могу включить две Басты. У меня и так там две Светы случайно включилось, поэтому объединю ваши запросы в одну песню. Мою игру. А почему нет? Я же распоряжаюсь правилами этой игры. Так. Вот еще. Добрый вечер. А мы с мужем едем с озера. Раков наловили. Первый опыт. Привет городу Ознакаево и хороших выходных. Спасибо вам большое. Ну, давайте попробуем. Включим Басту.
3: Моя игра.
4: 98.
3: Баста.
4: Баста здесь.
3: 2-2-0-6.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создавать не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. 10 октября в ресторане «Максимилианс». Напоминаю, готовьте самый лучший рок-образ, косуху, стильные аксессуары и покажите, скажите, кто здесь самый лучший рокер. А за самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
7: Привет, приветов на Бим-радио. Ежедневно в 21:00.
8: Без возрастных ограничений.
1: Итак, завершаем понемножечку наши приветы. Ну, мы еще все прочитаем, но, к сожалению, приветов так много, что я не успеваю поставить песню каждого человека. Я могу успеть зачитать приветы, но, к сожалению, поставить чисто физически все не могу, поэтому в порядке, с живой очереди, так скажем, ставлю ваши треки и песни. Итак, пишет нам Лилия. Поздравляем Наталью Михайловну с юбилеем. Желаем, чтобы все было по кайфу. Гараж Октаж с тобой танцует. Всех благ, дорогая. Так, дальше. Стеняшину Наталью. Поздравляем. Поздравляют все друзья и русский Октаж. Ты самая красивая, любимая и счастливая. Пусть всегда будет так, как ты захочешь. Мы тебя любим. И это, кажется, у нас получается. Что, это одно и то же поздравление или нет? Я немножко не поняла. Так, еще раз. Привет, Бимчик. Передаю привет СНТ Сирень-1, Айрату и Ильнуру. Тост за здоровье всех садоводов с выходными. Фирме Агрогрупп. Хороших продаж нам. Если можно, так, песню вот эту вот не успеваю. Давайте еще немножечко. Так. Добрый вечер, Бим-радио. Вы самые лучшие. Передавайте привет всей болталке. Отпустите все заботы дня, расслабьтесь и наслаждайтесь каждым моментом жизни. Она так прекрасна. Ваша лисичка. Вот такая вот у нас лисичка. И еще, да, Людмила нам пишет. Добрый вечер, любимки. Всем хороших выходных. Привет нашим любимым ведущим, моей семье, друзьям, Бим-болталке и всем. Поставьте, пожалуйста, песню Жени Трофимова «Самолеты». А я с удовольствием поставлю. Давайте послушаем. Когда-то этот трек играл у нас из всех утюгов, как говорится.

0: Бим-радио.
1: Итак, вот уже совсем скоро мы должны с вами прощаться. Зачитаю последние приветы и ухожу от вас на сегодня. Здравствуйте, пишет Светлана. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, всей Казани, отдельно бим-болталке. Кстати, Светлана каждый день неотложно пишет всем приветы. То есть это прямо регулярно. И это очень здорово, что ваши люди такие замечательные. Вы каждый раз пишете им свои приветы. Дальше нам получается, пишет еще, кто это? Тут аватарка кошечки, поэтому непонятно, что им там, кто именно там. Большое приветствие моим друзьям и родным. Плавенный привет бим-болталке Дениса Ивановича. С днем рождения. Всем отличного вечера и хорошего настроения. Так, бим-радио. Передаю привет своему брату Айдару и матери Алсу, а также отдельно бим-болталке. Хочу сказать спасибо. Так, еще у нас кто? И тут очень соскучились по Карине ТТ. Денис Анатольевич передает ей или тебе, если вдруг ты сейчас слушаешь, огромный привет. Алиночка, поздравляю с днем рождения Дениса из Болталки. Всех благ ему желаю. Пусть будет здоров и бодр. И еще у нас тут привет, Болталка, всем привет. И сама нежность Ксения Сергеевна. Вот такие нежные приветы. Так, ну-ка давайте посмотрим, все ли мы успели здесь прочитать. Понятно, что не все я успела послушать, тут поставить не все треки, но вроде бы прочитать все успела. Надеюсь, что это так. А вот, по-моему, еще. Привет, Бим, пишет Максим. Передаю привет моей любимой жене Наиле. Слушаем вас и в этот прекрасный субботний вечер. Всем слушателям здоровья и любви. Вот так вот. Ну, а мы ставим пожелание одного из слушателей, которого я рандомно выбрала. Это Басты, моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой. Моя любовь.

0: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Бизнес.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Отдыхай с BIM Radio.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «BIMS Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио.
6: Для детей старше 12.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без

0: когда...
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Отдыхай с БИМ-радио.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

бываешь. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: BIM Radio. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: BIM Radio. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.